0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны дожди, местами сильные, возможны грозы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны дожди, местами сильные, возможны грозы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны дожди, местами сильные, возможны грозы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны дожди, местами сильные, возможны грозы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны дожди, местами сильные, возможны грозы.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. В центре внимания – ход уборочной кампании и сев озимых, переработка сельхозпродукции, а также динамика экспортных продаж и меры по обеспечению сохранности скота. Главная цифра дня – 8 миллионов 215 тысяч тонн. Столько в стране намолочено зерна с учетом рапса. Страда вышла на финишную прямую. Как доложил президенту министр, уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе. Освоить осталось 7% площадей.
2: Мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что озимый рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна. Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это, ну, очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай.
1: Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, которые еще предстоит убрать с полей. В планах 2,5 миллиона тонн.
2: Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно, и, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы. И тем самым преодолеть уровень предыдущего года по намолоту зерна зернобобовых культур с учетом рапса и с учетом кукурузы, гречихи и проса, значит, предыдущий уровень прошлого года, который являлся таким базовым уровнем, эталонным уровнем, от которого мы должны отталкиваться и двигаться дальше в период.
1: Активно идет теребление льна и сдача зерна в счет госзаказа. Параллельно со сбором урожая на полях закладывают фундамент будущего каравая. Завершается сев озимого рапса.
2: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднята с площади и свезена с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года. Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ, мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна, 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха, небольшой объем и прос.
1: В этом году ожидается значительный прирост к рекордному урожаю прошлого года, отметил министр.
2: Ну вот с учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже выбирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
1: В целом белорусский аграрный сектор демонстрирует подъем. Общие объемы производства выросли на 13% к уровню 2025 года. Беларусь прибавила по всем ключевым позициям, от сбора зерна до животноводства. Как доложил президенту министр сельского хозяйства и продовольствия, экспортная валютная выручка по итогам года может превысить 11 миллиардов долларов. Белорусская продукция сегодня активно реализуется не только на рынках стран СНГ. Поставки налажены в африканские государства, а также на азиатский рынок. На особом контроле Александра Лукашенко вопрос реализации сливочного масла. Ранее со стороны главы государства не единожды звучала критика в отношении избытков и темпов поставок этого отечественного продукта. По словам Юрия Горлова, ситуацию удалось переломить. К августу 2026 года продажи масла превышают объемы его производства.
2: Интерес белорусской продукции практически во всем мире очень значимы. Вот наши командировки, которые осуществляются и с главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике и в прошлом году со стороны главы государства по снижению запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем. Поэтому ну, такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже значит, вне стран СНГ, это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну, значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардов и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Все подробности читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В Беларуси ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя премьер-министра Николая Снабкова с руководством МАРТ, Минстрой архитектуры, Госстандарта, облисполкомов, Мингорисполкома, представителями крупнейших торговых сетей и импортеров. Ключевая тема диалога – динамика потребительских цен в условиях отмены ценового регулирования, ситуация на рынке социально значимых товаров и аналитическая работа государственных органов. Участники встречи констатировали, что ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Предпосылок для роста розничных цен не усматривается. При этом торговые сети и импортеры предупреждены о возможном возобновлении ценового регулирования при появлении признаков необоснованного роста цен или усилении давления внешних факторов. Главным управлением МАРТ по областям и Минску совместно с главными управлениями торговли и услуг облисполкомов и Мингорисполкома поручено проводить анализ ценовой ситуации в регионах с определением причин и обоснованности роста розничных цен. Кроме того, поставлена задача активизировать превентивную аналитическую работу, направленную на предупреждение негативных тенденций на потребительском рынке и предотвращение нарушений. Инфляция в Беларуси по итогам года останется в рамках дозволенного и не превысит прогнозный порог в 7%. Об этом заявляют аналитики Евразийского банка развития. В июле годовой рост цен в стране составил 4,4%. Главным сдерживающим фактором стало удешевление продуктов. Цены на продовольствие в середине лета замедлились до 3,1%, даже несмотря на то, что сезонные овощи и фрукты дешевели чуть медленнее, чем в июне. В то же время непродовольственные товары немного прибавили в цене, показав рост до 2,9%. Эксперты ЕАБР подчеркивают, базовая инфляция в стране стабилизировалась, что указывает на сохранение умеренного ценового давления в экономике. Количество депозитов в белорусских рублях за последние два года в стране увеличилось на 40%. В целом, с начала 2026-го портфель вкладов вырос почти на 3 миллиарда рублей. Белорусов привлекают комфортные процентные ставки, низкая инфляция и стабилизация курсовых ожиданий. Жители республики все чаще выбирают долгосрочные депозиты. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров.
3: Длинные депозиты физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот все цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году.
1: В банковском секторе Беларуси идет масштабная цифровизация. Две трети всех вкладов, заключенных в первом полугодии 2026-го, были открыты онлайн. Это позволило практически полностью убрать очереди в отделениях банков. В Беларуси ожидаются новации в сфере перевозок тяжеловесных грузов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом утверждено в новой редакции положение, которое предполагает реализацию норм ратифицированного Беларусью соглашения ЕАЭС о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах. Предусматривается для отдельных случаев, не оказывающих влияния на безопасность дорожного движения, увеличение скорости движения при сопровождении до 70 км в час. Для белорусских отелей могут ввести обязательную сертификацию по пятизвездочной системе. Сейчас она проводится добровольно, заявили в Национальном агентстве по туризму. Так намерены повысить привлекательность гостиниц и в целом туристический потенциал. Базовые требования, которые хотят закрепить законодательно, будут включать наличие в гостинице воды, интернета, телевизора и других необходимых удобств.
0: Картина дня.
1: Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве. В понедельник в Палате представителей в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Беларуси Алирезой Синии обсудили дальнейшие планы по развитию парламентских и торгово-экономических отношений. За последние годы удалось значительно увеличить взаимодействие во всех сферах. Как отметил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков, Иран является одним из ключевых партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил свыше 120 миллионов долларов. Наиболее динамично развивается сотрудничество в агропромышленном секторе. Речь идет не только о поставках продовольствия, но и о создании совместных производств тяжелых самосвалов, грузовой техники и зерноуборочных комбайнов. Кроме того, Тегеран проявляет интерес к белорусским технологиям в сфере электротранспорта.
4: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние два года спикеры парламента встречались трижды, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах. Обсуждаем не только двустороннее сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
1: В ближайших планах завершение работы над договором о стратегическом партнерстве между странами и подписание дорожной карты по развитию сотрудничества на 2027-30 годы. Беларусь и Иран намерены использовать все возможности для взаимной поддержки, как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Арабские СМИ сообщают, что Иран и США согласились продлить перемирие. 17 августа как раз завершалось действие 60-дневного режима прекращения огня, который гарантировался июньским меморандумом. Хотя обе стороны уже в начале июля отказались следовать положениям соглашения, перемирие соблюдалось. Взаимные атаки к настоящему моменту практически сошли на нет. Факт переговоров с американцами Иран категорически отрицает, хотя какие-то контакты через посредников, очевидно, поддерживаются. Судя по всему, через них и удалось договориться. Нынешняя ситуация ни мира, ни войны будет сохраняться неопределенное время, пока одна из сторон не предпочтет большую войну. Тем временем Трамп сделал громкое заявление телеканалу Fox News. Он пообещал Оману уничтожить его, если султанат станет мешать контролю США над Ормузским проливом. Резкую реакцию американского президента, очевидно, вызвали попытки властей Омана урегулировать вопрос, разделив пролив с Ираном на зоны контроля. Вашингтон считает такое частичное урегулирование помехой в противостоянии с Тегераном. Трамп уверен, что любые соглашения должны заключаться между Ираном и США, и только на условиях значительных уступок со стороны Тегерана. Снижение уровня воды в Рейне грозит катастрофическими потерями немецким химическим концернам. Торгово-промышленная палата страны сообщила, что многие предприятия река обеспечивает водой. Она нужна как в качестве хладагента, так и для работы очистных сооружений. Пересохший Рейн заставляет останавливать заводы и фабрики. Вдобавок затруднен вывоз продукции химпрома. Самым дешевым маршрутом всегда была река, но теперь логистические издержки обещают существенно увеличить цены на конечную продукцию. Эффект может оказаться постоянным, а не временным. От властей потребуется вложить деньги в создание альтернативных путей доставки.
0: Картина дня.
1: Строительство нового корпуса РНПЦ детской онкологии в Боровлянах вышло на финишную прямую. Масштабный медицинский объект готов на 90%. Новый корпус соединят с действующим подземным переходом и воздушной галереей. В здании разместятся отделение трансплантации на 12 коек, современный оперблок из 4 операционных, отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии, а также консультативно-поликлиническое отделение, научные лаборатории и учебная кафедра. После масштабной реконструкции 1 сентября откроется учебный корпус «Корабль БНТУ». Теперь это не просто впечатляющее здание, а современный образовательный комплекс. Здесь смогут одновременно учиться более 2800 студентов. Здание рассчитано на 4 факультета – архитектурный, строительный, транспортных коммуникаций и энергетического строительства. Улучшения затронули все ключевые аспекты – от микроклимата до оснащения аудитории кабинетов. Смонтирована архитектурная подсветка, которая при включении придает зданию еще более эффектный вид. В Беларуси организована расширенная продажа товаров школьного ассортимента. В торговых центрах и универмагах по всей стране открыли сезонные маркеты, на которых представлены канцтовары, рюкзаки, а также школьная форма на любой вкус. Что предлагает белорусский Легпром, рассказала продавец одного из столичных универмагов.
5: Школьный сезон – это всегда такое волнительное мероприятие для родителей, но очень приятные хлопоты. Поэтому у нас даже по всей Республике Беларусь развернуты школьные базары. Все магазины получили тот товар, который соответствует деловому стилю. Наше предприятие также подготовилось, и наши опытные товароведы заказали все товары, которые выпускает наша промышленность. Так как школьная форма, ну, она не является нарядом, а это рабочая одежда, в которой ребенок, ну, 5 дней в неделю находится, эта форма должна быть удобна, проста в обыходе, чтобы ребенку было в ней комфортно. Поэтому наша промышленность выпускает изделия из полушерстяных, полувискозных и хлопковых тканей, в которых ребенку просто комфортно и удобно. Но я еще хочу сказать, что за нашими товарами едут и с других республик. У нас россияне очень много покупают, у нас даже Латвия тоже приезжает, вот совсем на днях были, очень много купили товара. Ассортимент у нас очень богатый. Это и брюки, и блузки, и пиджаки, и жилеты, и жакеты. Ну и плюс я вам хочу сказать, что, конечно, ну, как бы для девочки гораздо больше ассортимент, на то она и девочка. Представлен очень большой ассортимент брюк палаццо именно для детей старшего класса. Они роскошные, идут от бедра прямые. Укороченная блузочка, ну, топ-модель, не меньше.
1: В широком ассортименте предлагается не только одежда и обувь, но и другие товары, необходимые школьникам, а цены при этом доступные.
5: У нас та же. Можно купить и рюкзак, и ручки, и тетради, и общие тетради. С количеством там 6 листов, 12, 18. Контурные карты у нас продаются. Можно приобрести карандаши. То есть все, что нужно ребенку от 1 класса по 11, у нас все это можно купить. Цены демократичные. Потому что, ну, знаете, кто-то берет по-богатому. Товар весь у нас прекрасный, с хорошим качеством. Если вот ребенка отправить в первый класс, даже, ну, многодетной семье можно купить костюм 146 рублей. К нему рубашка, которая стоит от 42 там, до 90 рублей. Также можно жилет купить, можно брюки купить. Фишка еще в чем? Что есть обманка. Жилет и одновременно как бы с сорочкой. Есть джемпер и тоже как сорочка. То есть это сразу у вас два в одном. У нас есть товар на любой вкус и кошелек.
1: А вот какие показатели учитывают при проверке письменных принадлежностей и на что опираться при выборе школьной канцелярии, рассказала научный сотрудник Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Юлия Полянская.
6: Вся продукция для детей и подростков, она подлежит оценке соответствия. Тетради, альбомы для рисования, дневники, в них контролируются такие показатели, как масса бумаги. Она очень важна для того, чтобы при письме не просвечивала сама бумага и была легкая, не утяжеляла тот же рюкзак. Показатель толщины линий, которые образуют строки и клетки, тоже важна. То, что касается письменных принадлежностей, они проходят испытания на выделение вредных химических веществ, солей тяжелых металлов. Стоимость самого изделия и продукции не всегда показатель качества. Самое важное – это совершать покупки в местах официальной торговли. И при покупке обращать внимание, чтобы само изделие было маркировано единым знаком обращения.
1: В Костюковичах ко дню белорусской письменности установили литературные остановки. На их торцевых поверхностях появились тематические композиции с портретами известных писателей и поэтов, цитатами из их произведений и визуальными образами белорусской природы. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В этом году основными темами праздника станут «Год белорусской женщины», 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилеи классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Госавтоинспекция по 24 августа проводит республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок. Подробности рассказал временно исполняющий обязанности в должности начальника главного управления ГАИ МВД Андрей Гаркуша.
7: Особое внимание будет уделено профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозке сыпучих грузов, а также сельскохозяйственной продукции. Сотрудники ГАИ усилят контроль за размещением и состоянием перевозимого груза, использованием защитных тентов, а также недопустимостью загрязнения проезжей части. При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного и не имеющего соответствующих разрешений транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.
1: Тем временем завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности мотоциклистов на дорогах остаются весьма актуальными. Об этом рассказала представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык.
8: Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки. Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системной работы. Госавтоинспекция продолжит контроль за поведением и соблюдением правил водителями двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помните, безответственность и неоправданный риск за рулем мотоцикла уносят человеческие жизни. Не допустите трагедии на дороге.
1: В ГАИ напомнили, если вы стали свидетелем хулиганских действий на дороге, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Книжная выставка «Озера. Зеркала планеты», приуроченная ко Всемирному дню озер, открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Выставка призвана привлечь внимание к красоте, богатству и уязвимости озерных экосистем, а также к необходимости их защиты. Она познакомит с озерными экосистемами нашей планеты, их состоянием и использованием, а также с политикой государств, в том числе и Беларуси, и международных организаций, направленной на их защиту и сохранение. В экспозиции около 100 документов на русском, белорусском, английском языках из фондов библиотеки, в том числе международные национальные правовые документы, посвященные сохранению озер. Экспозиция продолжит работу до 20 сентября. Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах. Среди них повреждения, обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также при грозах возможно возникновение природных пожаров, возгорание в жилых и производственных зданиях, гибель людей на воде при купании. В ведомстве напомнили о необходимости придерживаться правил безопасности. У меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны дожди, местами сильные, возможны грозы.

слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Продолжение темы. В этом году ожидается значительный прирост к рекордному урожаю прошлого года – практически 300 тысяч тонн зерна. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главе государства. Он отметил, что с учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса запланировано выйти на 9 миллионов тонн зерна в бункерном весе. Кроме того, ожидается получить 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна. В итоге должны подойти к 11,5 миллионам тонн в этом году. Это значительно выше уровня прошлого года. Глава Минсельхозпрода отдельно остановился на урожайности зерна кукурузы.
1: Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года было дело сделано ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы. И тем самым преодолеть уровень предыдущего года по намолоту зерна, зернобобовых культур с учетом рапса и с учетом кукурузы, гречихи и проса, предыдущий уровень прошлого года, который являлся таким базовым уровнем, эталонным уровнем, от которого мы должны отталкиваться и двигаться дальше вперед.
0: Строительство нового корпуса РНПЦ «Детская онкология» в Боровлянах вышло на финишную прямую. Масштабный медицинский объект готов на 90%. Новый корпус соединят с действующим подземным переходом и воздушной галереей. В здании разместятся отделения трансплантации на 12 коек, современный оперблок из 4 операционных, отделения анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии, а также консультативно-поликлиническое отделение, научные лаборатории и учебная кафедра. Гродненский облсполком запустил в Telegram чат-бот для действующих и будущих бизнесменов. Он создан для справочного сопровождения по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Новый инструмент позволит пользователям получать онлайн-поддержку круглосуточно. Инновационный чат-бот «Бизнес 4 регион» будет полезен как для юридических, так и для физических лиц, для действующих субъектов хозяйствования и потенциальных предпринимателей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 12, в Бресте плюс 16, в Гомеле плюс 17, в Минске и Гродно плюс 13, в Могилеве 15 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны дожди, местами сильные, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Это Альфа-радио.
4: Альфа-радио.
0: Только хиты.
4: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
4: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами были ход уборочной, посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Что касается ситуации в животноводстве, акцент в докладе был сделан на соблюдении технологической и исполнительской дисциплины, мерах по снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В этом отношении, заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю введут в строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. Продолжение темы. Уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главе государства. Озимый рапс уже убран в полном объеме. Его намолот составил 1 миллион 400 тысяч тонн. Это рекордные показатели за все годы возделывания этой культуры при средней урожайности 32 центнера с гектара.
1: Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс. Начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что озимый рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна. Также было доложено мной, главе государства, о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели, уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай.
0: Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Алирезой Самии. Встреча состоялась по случаю завершения дипломатической миссии иранского посла. Сергей Рачков подчеркнул, что сейчас ведется работа над дорожной картой по развитию всестороннего сотрудничества на 2027-2031 годы. Продолжается работа над промышленной кооперацией. Развивается сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Также в центре внимания гуманитарное сотрудничество. Белоруска Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге женской теннисной ассоциации. Далее в топ-10 последовательно располагаются Елена Рыбакина, Казахстан, Джессика Пигула и Коко Гауф США, Ига Свентек, Польша, Мира Андреева, Россия, Каролина Мухова и Линда Носкова, Чехия, Элина Свитолина, Украина и Аманда Анисимова, США. Отмечу, что Свентек после триумфа на крупном турнире в Торонто поднялась с 8 места на 5, а Андреева, Мухова и Носкова потеряли по одной строке. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 13, в Бресте и Гомеле плюс 16, в Гродно и Могилеве 14 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что в США растет угроза использования искусственного интеллекта для создания биологического оружия. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же фермеры ищут правду, общественный резонанс и, конечно же, подробности новой серии проекта в понедельник дойдет до Лукашенко. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив пишет о том, что глава службы охраны госграницы Литвы уходит в отставку. Об этом пишут литовские средства массовой информации. НСБ «Беларусь» сегодня. В Браславской гимназии нашли точки соприкосновения с китайскими партнерами, и это переросло в совместный проект. Более подробно в телеграм-канале «СБ Беларусь сегодня». И там же школьный портфель под ключ. Сколько стоит собрать канцелярию за один выезд? Более подробный материал, все цифры, прикладные советы ищите на sb.by. Ссылка в телеграм-канале «СБ Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Гороскоп для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Так, Овен, не всегда удастся сегодня справиться с делами так быстро, как хотелось бы. В первой половине дня возможны задержки в делах и неудачные совпадения, а также досадное происшествие. Телец, старайтесь не терять спокойствие, как бы ни складывался день. Близнецы, отличный день, плодотворный, интересный. Сегодня вы особенно изобретательны, появляется много толковых идей, которые можно немедленно воплотить в жизнь. Рак. Лучше ничего надолго не откладывать. Первая половина дня будет интересной и благоприятной. Она подходит для новых начинаний. Лев. Вряд ли день обойдет совершенно без разногласий и споров. Впрочем, они часто оказываются очень полезными. Помогает разобраться в сложной ситуации, выбрать из нескольких возможных решений лучшее. Дева. Вы склонны переоценивать свои возможности, особенно в области влияния на других людей. Весы. Отличный день для деловых переговоров. Впрочем, он подходит и для обсуждения важных вопросов личного характера. Скорпион. Тревожится не о чем. Это один из тех удачных дней, когда многое получается хорошо и не нужно особенно стараться, чтобы добиться успеха. Стрелец. Вряд ли будет особенно легко, но вы наверняка добьетесь поставленных целей. Козерог. Вы энергичны, решительны, готовы на многое, чтобы достичь цели, но и обычная предусмотрительность вам не изменяет. В Водолее. День не будет совершенно безоблачным и особенно простым, но шанс добиться успеха у вас обязательно появится. Рыбы. Сегодня вам очень пригодятся дипломатия и тактичность. Поводов для разногласий с окружающими возникает много, но ссориться вам не хочется ни с кем. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день интересный день, который принесет много хороших идей. Часто они связаны с профессиональной деятельностью. Становится понятно, как стоит организовывать работу, что нужно предпринять, чтобы увеличить доходы. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 28 минут в Беларуси. Это топ-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карта оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения. МКАД от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта. Время проезда там 15 минут. МКАД от Байкальской улицы до Партизанского проспекта. Время проезда 3 минуты. Могилевская улица от улицы Свердлова до улицы Жуковского. Время проезда 6 минут. Денисовская улица, улица Ванеева от Мельничного переулка до 2-го велосипедного переулка. Время проезда 6 минут. И проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого. Время проезда 4 минуты. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и под аккомпанемент Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами были ход уборочный, посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. В продолжение темы: валютная выручка от экспорта сельхозпродукции по итогам года может превысить 11 миллиардов долларов. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По словам главы Минсельхозпрода, интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. В Беларуси ценовая ситуация остается стабильной. Об этом шла речь на рабочей встрече первого заместителя премьер-министра Николая Снапкова с руководством Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минстрой архитектуры, Госстандарта, облисполкомов, Мингорисполкома, а также представителями крупнейших торговых сетей и импортеров. Поручено проводить анализ ценовой ситуации в регионах с определением причин и обоснованности роста розничных цен. День города Минск отметит во вторую субботу сентября. Столице исполнится 959 лет. По всей столице будут работать тематические площадки, основная у Дворца спорта. Подготовлена насыщенная концертная программа. Праздничным завершением дня станет фейерверк. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 13, в Бресте и Гомеле плюс 16, в Гродно и Могилеве 14 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-радио.

0: Государство для народа.
1: 8:34 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». За 7 месяцев текущего года предприятиями ЖКХ Минской области установлено более 90 новых игровых и спортивных площадок. В жилых кварталах по всей области появились современные безопасные локации для отдыха и спорта. Современные комплексы разместились в различных населенных пунктах Минщины, обеспечив детям и взрослым возможность для активного досуга. Кстати, параллельно велась плановая работа по поддержанию существующей инфраструктуры. Коммунальная служба отремонтировала 489 единиц детского игрового оборудования. Так, продолжаем двигаться дальше. В Витебске завершается реконструкция гимназии номер 1. В новом учебном году здесь за парты обновленного учебного заведения сядут более 1000 ребят. И еще важная история. Новый корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Боровляна готов почти на 90%. В настоящее время работы ведутся одновременно на всех этажах здания. На объекте задействованы более 130 специалистов. Ну что ж, вот такая вот рубрика «Государство для народа» на день сегодняшний. Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СВ «Беларусь сегодня», чему обучают ребят в военно-патриотическом клубе при Гомельском областном управлении МЧС. Более подробно читайте на странице СВ «Беларусь сегодня». Там же бросают в чужом дворе и скрываются, как указ президента поможет быстрее утилизировать хлам, автохлам. Более подробно читайте на странице СВ «Беларусь сегодня». Газета «Республика», паспорт, вайбер, фото с линейки, анкеты на каникулы, какие данные о ребенке, школа вправе собирать, а какие нет. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Иван Михайлович Эйсман. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Президент интересовался тенденциями в переработке сельхозпродукции, прежде всего мяса и молока, ситуацией с экспортом продовольствия. В продолжении темы валютная выручка от экспорта сельхозпродукции по итогам года может превысить 11 миллиардов долларов. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По словам главы Минсельхозпрода, темп роста составляет более 125% к уровню прошлого года. Министр констатировал, что интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким.
1: Динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже вне стран СНГ, это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну. Значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас на рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать.
0: Но в Беларуси ценовая ситуация остается стабильной. Об этом шла речь на рабочей встрече первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова с руководством Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минстройархитектуры, Госстандарта, облисполкомов Мингорисполкома, а также представителями крупнейших торговых сетей и импортеров. Участники встречи констатировали, что предпосылок для роста розничных цен не усматривается. При этом торговые сети и импортеры предупреждены о возможном возобновлении ценового регулирования при появлении признаков необоснованного роста цен или усилении давления внешних факторов. Поручено проводить анализ ценовой ситуации в регионах с определением причин и обоснованности роста розничных цен. День города Минска отметят во вторую субботу сентября. Столице исполнится 959 лет. Празднование начнется в 10:00 с возложения цветов к обелиску «Минска город-герой». После этого по всей столице начнут работу тематические площадки. В основном они разместятся в парковых зонах. Организованы также ярмарки, концертные и спортивные мероприятия. Основная площадка на территории у Дворца спорта будет работать с 12 до 23:00. Подготовлена интересная концертная программа. Праздничным завершением дня станет фейерверк. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3.56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 13, в Бресте и Гомеле плюс 16, в Гродно, Витебске и Могилеве 14 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-радио». Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт. Проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы. О чем говорит страна?». С начала 2026 года Беларусь посетили более 153 тысяч иностранцев без виз. Жители Германии массово поехали в Польшу за топливом. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СБ, YouTube-канале СБ ТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Я напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Михайлович Эйсмонт. Доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Рады вас видеть. Вот всегда взаимно. Ждем, знаете.
2: Вот взаимно.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашей страны. Я знаю, что очень активно принимаете участие в проекте «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Поэтому хочется, конечно же, от первоисточника услышать вот такой, скажем так, отклик. Какие вопросы задают люди, о чем говорит страна, да? Вот значимость в целом таких проектов, почему важно? Вот в условиях нынешней, казалось бы, цифровой среды, да, когда мы просто привыкли к цифре, когда мы привыкли всю информацию брать из телефона, из ноутбука и планшета, но тем не менее, почему важно выезжать в регионы, почему важно ездить по стране и самое главное отвечать на вопросы людей?
2: Ну, я бы здесь ответил две стороны. Уж если совсем объективно на этот вопрос отвечать, то, конечно, нужно спросить у людей, которые присутствовали на этих мероприятиях, потому что мы с ними встречаемся ради них. В первую очередь ради людей, ну уж во вторую очередь мы сами получаем какие-то впечатления, питаемся какой-то информацией по поводу того, что волнует наше население. Поэтому, конечно, лучше узнать на местах. Я думаю, что такой срез, наверное, делается с людьми. В общем-то, идет общение, наверное, у местных властей по поводу того, как, насколько эффективно это все работает. Что касается моих впечатлений, то я уже как-то говорил в интервью после первой встречи с людьми, это был город Брест, что белорусское государство, ну, наверное, как ни одно, мне кажется, в Европе старается поддерживать регулярный контакт с населением. Вы знаете, что насколько у нас такой жесткий закон, работающий об обращении граждан. Вы знаете, что у нас регулярно проводятся приемы граждан на самых разных уровнях. У нас чиновники принимают телефонные звонки согласно графику. Там регулярно, я вижу, местные власти, не только местные власти. У нас в том числе и такие формы работают. И ты же помнишь, что ты тоже принимал участие. Задача государства и обязанность государства предложить населению самые разные формы общения, самые разные формы обратной связи. А уж нужно это людям, насколько остро это им нужно, пусть они уже сами решат. Но мне показалось, что им интересно. Были собраны в зале в Бресте, там, где были люди самых разных профессий. Я потом очень долго с ними общался, они остались, мы фотографировали со многими, разговаривали, я спрашивал, какой профессии люди самых разных. Врачи, продавцы, люди, которые работают в страховых компаниях. Ну, такой...
1: Большой срез
2: общества. И я думаю, что у этих людей, у каждого из них есть своя работа, которые не посвящают целый рабочий день. У них есть семьи, которыми они занимаются после рабочего дня. И, наверное, у них не хватает, я думаю, многих, предполагаю, не хватает времени, не хватает возможности, может быть, желания разбираться в каких-то нюансах, каких-то больших политических процессов. Это работа наша. Это работа журналистов, это работа аналитиков политических, военных, экономических, отслеживать тенденции, понимать, какие первопричины тех или иных событий, что сейчас происходит и чем это может все обернуться. Мы должны это все обобщить, систематизировать и объяснить людям. Это должна быть правда, это должна быть такая фактура, чтобы не было никаких шансов, чтобы люди тебе не поверили. Например, мой диалог с людьми строится именно таким образом. Я там, если и говорю, то только лишь комментирую то, что показываю на своем экране. За меня говорят европейские, американские и другие политики. Я выстраиваю это все в логическую логические цепи, попытаюсь людям показать, что вообще это, что происходит вокруг нас, почему это случилось и чем это чревато. Это нужно делать. Это нужно делать. И даже если хотят люди задать суперострые вопросы, они будут. Если не хотят, их не будет. В любом случае, они впитают какую-то информацию. Много времени мы у людей не занимаем. И мне кажется, что это очень хорошая практика.
1: Кстати, а вот то, что касается вопросов и тем, вот еще в завершении этой темы на старте сегодняшнего эфира, что волнует белорусов? Вот опять же, вот скажем,
2: ну, конечно, волнует. Я думаю, что в первую очередь, что касается большой политики, волнует конфликт на Украине. Здесь, в общем-то,
1: приоритет.
2: Да, на приоритете, и нечего гадать. Это самая главная тема. Это больше всего волнует людей. Это что касается большой политики, большой геополитики. Что касается местных вопросов, конечно, всегда система ЖКХ, это дороги, это торговля. Так, самый широкий спектр вопросов. И в разных областях есть разные проблемы, причем иногда поднимаются совершенно конкретные вопросы в надежде на то, что мы их поднимем на какой-то уровень, да, и представители местных властей, хоть и официально не присутствуют на этих мероприятиях, но наверняка же, так сказать, в зале кто-то есть от местных исполкомов, я думаю, что они тоже слышат те вопросы, которые люди задают, но вопрос мира и войны – это вопрос номер один.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, вот следующая тема, она тоже так или иначе, мне кажется, касается информации, правда, уже информации, скажем так, для наших соседей, потому что, опять же, вот мы видим цифры с начала 2026 года. Беларусь посетили более 153 тысяч иностранцев без виз. Об этом заявил Государственный пограничный комитет нашей страны. Вот почему здесь вплетаю и информацию, потому что мы прекрасно понимаем, что люди едут в Беларусь, люди видят, что здесь происходит, люди видят совершенно другую картинку, которую, нежели им рисуют там, да, их политики. И вот почему люди едут к нам по-прежнему, несмотря на все препоны. Мы знаем, что там и знаки кто-то меняет, и там и угрожает. Тут можно рассказывать очень долго. Целые, наверное, методички работают по запугиванию людей, которые планируют приехать в Беларусь. Люди приезжают. Почему?
2: Ну, во-первых, у нас действует безвизовый режим, и это удобно, это не очень сложно сделать. Во-вторых, ну, в общем-то, люди умные существа, они способны впитывать информацию и, в общем-то, анализировать. И я хочу сказать, что той оголтелой, сумасшедшей, часто геббельсовской пропаганде, которая распространяется на территории стран Прибалтики, в первую очередь, Польши, Украины, да и остальных стран западнее, вот этих стран, которые я перечислил, несмотря на то, что вот там это все цветет буйным цветом. Многие люди этому не верят. Они этому не верят, и работает сарафанное радио. Они сюда приезжают, они рассказывают своим друзьям, они снимают очень много роликов. Посмотрите, ТикТок, пестрит огромным количеством роликов по поводу того, что люди увидели в наших городах, в Минске, в Бресте, в Гродно, на наших дорогах, на наших заправках, в наших лесах. И это начинает распространяться. И во-вторых, экономическая ситуация. Несмотря на то, что в отношении нас ввели, я не знаю, сколько, 158 тысяч миллионов санкций. Вы же видите, что экономика в нашей стране развивается и достаточно неплохими темпами. Посмотрите, какие у нас продукты питания, я имею в виду качество, какое их разнообразие. Стоимость топлива на заправках за этим тоже многие заодно приезжают, магазины промышленных товаров работают, рынки работают в городах, чистота, огромное количество для молодежи и не только для нее увеселительных заведений, особенно в летнее время, да, если приехать в Минск, есть где провести время, какие-то исторические места. Это я сейчас рассказываю, вспоминаю вот те ролики, которые я видел, что люди, в общем-то, отмечают, иностранцы в этих роликах. Конечно, они будут ездить. Да, сколько там? 150?
1: 153 тысячи.
2: Ну, конечно, да. Лучше, чтобы 1 000 000, 150, но вот эти режимы, которые окружают нашу страну с Запада, конечно, предпринимают огромные усилия для того, чтобы люди не ехали сюда, чтобы они этого не видели, не увидели. Но вот-вот, чуть-чуть остается, конечно, для того, чтобы они приняли решение о том, чтобы окончательно закрыть с нами границы и не пускать сюда людей, чтобы они этого не видели. Но, конечно, в общем-то, они еще не дошли до этой ручки. Это был бы просто беспрецедентный шаг в ограничении прав своих граждан, и они этого не могут сделать. Это очень сильно ударит.
1: Ну, это все основу подрывает.
2: Да, ударит по ним, но не получается у них скрыть правду, то, что происходит здесь. Я в силу своей профессии, наверное, как и ты, слежу за тем, что о нас пишут западные средства массовой информации, вот в тех странах, которые я перечисляю, что и пропагандисты, которые работают на эти СМИ, так называемые аналитики, прикормленные. И, конечно, все силы брошены на то, чтобы нас очернить. Я вам клянусь, не зря они удивляются, выйдя в Минске где-нибудь в районе ЖД вокзала, увидев какие-нибудь элементарные для нас магазины, просто в восторге по поводу того, что они это увидели, потому что там иногда рассказывается просто откровенная дичь, в это невозможно поверить. Но если твой предок был Геббельс, то и ты продолжаешь этим заниматься, то в этом нет ничего удивительного. Зеленский же рассказал, его пресс-секретарь, которая сейчас уехала в Соединенные Штаты Америки, что он однажды собрал их и сказал, что меня ничего не волнует, что-то наподобие того. Мне нужна работа по принципу Геббельса. Находите мне говорящие головы, и им все поверят. Вот они по этим принципам все и работают. Зеленский же не сам этому научился. И у него есть кураторы из Британии, Германии, Польши, Франции. И именно по таким принципам они так и работают. Я готов это утверждать. И никто мне никогда в жизни не переубедит, потому что после определенных событий 2020 года объектами, субъектом всех этих историй, в том числе медийным, становилась и наша компания, и наши журналисты, и я лично. И я хочу сказать, что они все отъявленные лжецы просто. И они это знают в общении с ними. Я им на это указывал и доказывал, что они просто системно все врут, опускают глаза, они знают, что они врут.
1: Кстати, вот говоря опять же об информации, говоря о безвизе, ну, а вот, опять же, касаясь уже вашей работы непосредственно, запрос у общества на информацию продолжает нарастать по ту сторону границы, да? Смотрят, слушают.
2: Ну, не очень скромно говорить о своей работе, но вы знаете, что в последнее время гремит радио «Беларусь», которое вещает на Латвию, Литву и на Польшу, на польском языке, на латышском, на русском, и на литовском частично. Получаем мы оттуда отклик из стран Балтии, из Польши, конечно. Люди слушают и слушают с удовольствием, потому что в этих демократических странах, это была шутка, едва ли не единственный источник альтернативный получения информации, потому что любой, кто скажет что-то хорошее в сторону России и Белоруссии и плохое в сторону Запада публично в этих странах, подвергается, вы знаете, обструкции, гонениям. Они настолько уже зачистили свое медийное политическое поле, что наша редакция Международное радио Беларусь, состоящая иностранцев, скоро уже станет едва ли не самой большой белой радиокомпанией. Я этих политических беженцев уже устал принимать себе на работу. Да? Но мы будем их устраивать, будем наше вещание расширять, и я хочу сказать, что в эту игру можно играть вдвоем, и Польша, и Литва, и Латвия. Пусть готовятся слушать все больше и больше контента о себе на их языках. Когда-то вы это начали, а мы подхватили эту историю. Вопрос только в том, что вы врете, а мы не врем. И недавно был большой аналитический материал в какой-то прибалтийской газете, и комментарий давал один из военных чиновников, по-моему, латышских. Он тоже сказал, что они, в общем-то, говорит, там говорят правду. Но он сказал, ну, иногда, конечно, вкрапляют там свои какие-то, и это в корне меняет суть, это влияет на людей. Но зачем врать, если у вас бензин стоит 2 евро, а у нас пол евро? Да, да. Зачем нам врать? Я условно сказал. Я не знаю, сколько сейчас в Латвии, в Литве стоит бензин. Почти и знать, бензин, в общем-то, не хочу. Мне интересно, сколько у нас стоит. Ну, в общем-то, есть запросы. Если бы они нас не удаляли, не пессимизировали, не блокировали, поверьте, это был бы... цифры были бы намного больше. Я видел там наши беглые ролики, мне попадались, с ума сходят по поводу того, что БТ Эйсмант врет по поводу просмотров в YouTube. Ну, в общем-то, Эйсмант, наверное, не в силах намотать просмотры в американском YouTube, который уже поудалял практически всех. Только страницы нашей компании за прошлый год, еще раз хочу повторить, набрали около 1 миллиард просмотров.
1: Цифры это, говорят, люди смотрят,
2: люди, сами за себя. Люди смотрят, да. И аналогичная ситуация у других средств массовой информации. Может быть, не такие большие в целом цифры, потому что все-таки у нас самый крупный холдинг. Mm-hmm. У нас много каналов, радиостанций,
1: ну, контента
2: очень
1: больше,
2: много контента.
1: Же,
2: да. Но цифры примерно такие же.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Виды на урожай, сев озимых и экспорт продовольствия. Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода. Президенту было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Одновременно регионы интенсивно включились в работу по севу озимых. Продолжение темы. Закладка зерна в стабилизационные фонды идет опережающими темпами. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По словам главы Минсельхозпрода, к настоящему времени план выполнен на 63%. Беларусь и Узбекистан наметили направление реализации будущих совместных проектов в сфере природоохраны. Перспективы расширения сотрудничества обсуждены на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко и чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Беларуси Нуриддина Мамажонова. МЧС предупреждает о рисках из-за сильных дождей и гроз. Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, перебои и отключение энергоснабжения. Может значительно снизиться видимость на дорогах, существует риск подтоплений. Шквалы могут повредить или обрушить слабо укрепленные конструкции кровли зданий, привести к падению деревьев. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14 в Гомеле, плюс 18 в Витебске, плюс 17 в Бресте и Могилеве, 15 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. В гостях у нас сегодня Иван Михайлович Эйсмонт. Следующая тема, Иван Михайлович, она, кстати, уже активно обсуждается в средствах массовой информации. Мы видим, что на данном этапе достаточно серьезная ситуация складывается у наших соседей в Польше. И в целом, скажем так, дружба в кавычках, опять же, между Польшей и Украиной подходит к какому-то своему либо логическому завершению.
2: Да никогда у них не было никакой дружбы.
1: Вот, в кавычках.
2: Геополитические интересы были.
1: Вот, но в целом мы видим, что достаточно сложная ситуация. На улицах избивают украинцев. И вообще в целом, скажем так, ситуация накаляется. Почему так происходит?
2: Крайне националисты, да. А часто нацисты просто объединились на почве русофобии, ненависти к русским и зачастую к белорусам. Никогда они... не были братьями. Так. Они не дружили и не будут дружить. Как-то я месяца два назад, мне кажется, в клубе редакторов сказал, посмотрите, это все закончится погромами. Буквально через... это было очевидно. Да. Это было очевидно. Как только они объявили о том, что они будут возвращать останки нацистов и их пособников на территорию Украины, я знал, что... какая реакция будет в Польше. Я вырос на границе с Польшей, я там бывал, у меня много знакомых там было, и которые сюда приезжали, в том числе. Я очень был погружен в информационную, идеологическую среду поляков. Я знаю польский язык, я смотрел их телевидение, фильмы, ток-шоу и так далее. Они этого им никогда не простят. Поляки – люди обидчивые, они люди националистического склада. Это мононациональная страна. И Волынь у них один из столпов какого-то такой национальной сведомости. И тут такой жест со стороны Зеленского, со стороны официальной власти Украины, я имею в виду возвращение останков нацистов Мельника и Коновальца, и другой реакции не могло быть. Поляки за такое бьют. Если политики там языком болтают, там, этими побрякушками друг друга бросались, они там медальками, которые друг другу понадавали, там тонны этих медалек, никому не нужных, то поляки на улицах за такое бьют в лицо, что и начали делать. Вопрос заключается в том, что под горячую руку начали попадать и белорусы, которые сбежали, так называемые беглые. Я имею в виду те, которые по политическим причинам решили, что в процветающей демократической, в кавычках, Польше будет жить лучше, чем в диктаторской Беларуси. Ну и в том числе белорусы, которые вообще-то просто, наверное, живут в Польше. Большое количество людей ведет там бизнес, учится по самым разным там причинам, я уверен, да. Там никто не будет разбираться, просто как снежный ком нарастает количество вот этих историй, когда доходит до рукоприкладства в отношении украинцев и белорусов. И тут варианта два. Самый маловероятный сценарий – это то, что это пойдет как-то на спад, а самый вероятный, на мой взгляд, сценарий, что закончится погромами. Когда прольется первая серьезная кровь...
1: То еще на новый виток, да, выйдет?
2: Это может закончиться тем, чем всегда заканчивалась дружба украинцев и поляков. Она заканчивалась резней всегда. Поэтому здесь может быть жестко, может случиться триггер, и тогда случаются те погромы, о которых я несколько месяцев назад сказал. Пока просто бьют в лицо. Что касается белорусов, то когда-то президент сказал, куда вы убегаете, вы там никому не будете не нужны, я в этом абсолютно уверен. Та вот клика, которая там возглавляет эту весь шабаш, занимается воровством денег на протяжении 6 лет, а люди-то, в общем-то, по-разному живут, конечно, некоторые, я подозреваю, что достаточно неплохо устроилось, но у огромного количества людей много проблем. Их не может быть, не быть этих проблем, потому что ты живешь в чужой государстве, ты в чужой стране, ты не поляк, и ты никогда не будешь там своим. И вот здесь тоже их тех людей, которые живут в Польше, конечно, мне кажется, ждут большие проблемы. Мы знаем, как поляки к нам относятся. Они, конечно, похлопывают по плечу и подкармливают грантами, и ходят, водят хороводы вместе с нашими по площадям с 2020 года, но только лишь потому, что им это выгодно. Я напомню, когда в 2020 году начались события, взломали почту главы канцелярии премьер-министра Польши, и они там переписывались по поводу того, что вообще давай мы в эту историю включаться, это не их история, это наша история. У них идет борьба между двумя партиями, mm-hmm. им нужен внешний враг, им нужна повестка, и они ее таким образом перехватывали. Ну, тем более, кому хочется иметь орешник у себя под боком, я имею в виду, там, например, в Гродно, под Белостоком, лучше он стоит в, пусть в Смоленске. Беларусь будет буферной серой зоной, mm-hmm. Так нам будет спокойнее, лишние 600-700 километров. А что будет с Беларусью, это вообще-то мало кого волнует, тем более людей, которые создали первый в истории Европы концентрационный лагерь в Березокартузской и посадили туда на цепь белорусов. Это были поляки. Я напомню, 17 сентября мы будем вспоминать день, будем отмечать День единения народов России и Беларуси. В общем, все вернулось на круги своя. Вопрос, чем закончится. Для чего это сделал Зеленский? Судя по рассказам того же пресс-секретаря Зеленского, которая забыла фамилию, в США еще живет. Рейтинг у него 0,0. Я утрирую, конечно, но примерно что-то около этого. Чтобы остаться у власти, а возможно, события развиваются таким образом, чтобы остаться живым ему и всей его команде, ему нужно на кого-то опереться. Опереться нужно на того, у кого сила в Украине. Сила в Украине сегодня у нацистов. Они его отблагодарят за то, что он вернул останки этих бандитов. И благодаря этому он сможет удерживать власть еще какое-то время. Мне кажется, что причина была в этом. Советская идеология, культура, история им не нравится. А значит, и украинская, советская, это нужно вычеркнуть. Ну, да, да. На что нужно? Российская не нравится, белорусская нет. Поляки терпеть не можем. Немцы тоже гады, гроши не дают. Всегда в такие времена появляются нацистские режимы. Ну, вот это, мне кажется, вот яркий пример.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о ситуации у наших соседей, вот то, что касается сотрудничества с нашей страной, ну, всегда же Беларусь всегда была открыта и открыта в плане сотрудничества. Интересная история складывается там.
2: Слушайте, да, они были открыты. Украинцы же были открыты. У нас были нормальные отношения с украинцами.
1: Да, но сейчас говорю про Польшу. Вот. Я говорю про Польшу, потому что там интересная история. Впереди отопительный сезон, фиксируется резкий рост цен и дефицит древесных пеллетов. Угу. Понимаете, как бы они занялись геополитикой, а вот...
2: Пусть углем топят.
1: Да,
2: никогда не были на юге Польши, нет, Вадим?
1: Ну, нет, не
2: были. Да. Съездите, посмотрите там.
1: Ну, уголь, да, там топят достаточно жестко, это точно.
2: Побываете когда-нибудь в городах, может быть, когда откроются границы, в Польше власть сменится, где черные дома, черные улицы.
1: Ну, это объективно, было бы проще сотрудничать с Беларусью.
2: И у них, на самом деле, большая экологическая проблема по поводу этого, по поводу того, что они добывают энергию при помощи сжигания угля, и в пеллеты, да, был один из способов решения этой проблемы. И я напомню, что Беларусь сделала в свое время большую ставку на это. Мы, по-моему, производим что-то около миллиона тонн пеллетов в год. У нас построена целая сеть предприятий с расчетом на то, что они будут поставляться в том числе и в страны Европейского Союза, возможно, и в первую очередь в страны Европейского Союза. Но потом были введены санкции, и там нету вот этих пеллет, но этот вопрос у нас, насколько я знаю, решается за счет, в том числе, внутреннего потребления. Есть и другие рынки. Ну, да, но эти, как всегда, ну, откусили себе руку. Ну, красавцы, молодцы. И вообще, я не могу нарадоваться на последствия тех санкций, которые Европейский Союз ввел в отношении Российской Федерации, в первую очередь, ну, и Республики Беларусь. Радует цена на бензин и дизель в Европе у меня. Радует закрытие предприятий, производств, сокращение. В общем-то, они ставили такую цель перед собой, и они уже практически этой цели добились. Ну, а поляки не хотят пеллеты, не хотят российского газа. Есть уголь, ради бога. У них сейчас там один регион черный, будет вся страна черная. Если им от этого станет легче, в этом русофобском угаре от таких решений, ради бога, пусть этим занимаются. Когда-нибудь им их люди отблагодарят. Вообще, поляки ненавидят власть, которая там людей, которые находятся там у власти, я это заявляю ответственно, другого выбора

0: канала «Беларусь-1» будут и продолжаться в новом сезоне. Да, будет несколько изменений. Например, проект «Герои». Вы знаете, мы делаем с президентским спортивным клубом. Немножко получит новый вид, новую локацию, новых ведущих. Вы обязательно это увидите совсем скоро в эфире. У нас будет интересная travel-программа с достаточно интересным и, может быть, неожиданным ведущим. Тоже я не буду раскрывать тайны.
1: Так. Интрига.
0: Это, да. На «Беларусь-2», прошу обратить внимание, на очень сложный в производстве, трудоемкий, но тоже, мне кажется, очень важный, интересный проект. Он называется «Это моя семья», где, по-моему, 150 семей будут в нем участвовать. Большая интересная команда над этим проектом работала. Это такое развлекательное вечернее шоу. Обязательно посмотрите. Как всегда, будет много нового на «Беларусь-3». Новые документальные сериалы, концерты сниматься будут. «Колыханка» получит новый вид, интересно, переезжает, да, в новый дом. Это программа, которую знает каждый житель Республики Беларусь. Первый информационный тоже будет несколько новых проектов. В основном это будет модернизация ныне работающих, а мы довольны тем, как работают эти проекты, работающих сегодня проектов. По правде говоря, мы в этом году больше готовимся к новому сезону 2027, чем 2026. Потому что те проекты, которые мы задумываем, требуют намного больше времени. И мы сейчас занимаемся в большей части тем, что наши зрители увидят осенью 2027 года. Больше по этому поводу сказать ничего не могу. Стартуем мы, сейчас собираемся 26 сентября с нашими новыми проектами, один за одним пойдут. Ну, а те, которые зрителям полюбились, продолжим. Вот «Фактор» начинаем писать. Отписали «Добрый вечер» несколько недель. В следующую неделю приезжают наши звездные наставники, и мы начинаем запись кастингов «Фактора» на «Бай». Потом будем показывать, потом прямые эфиры. Ну,
1: в общем, ждем, ждем.
0: Давайте, приходите, да, смотрите. Да.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании «СБ.Бай» на протяжении всего дня. И, конечно же, послушать в эфире «Альфа-радио» с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Михайлович Эйсман. Спасибо огромное.
0: Спасибо, что приглашаете.
1: А мы
0: спасибо.
1: Вас ждем всегда.
0: Спасибо,
1: да. Спасибо. Спасибо огромное. Всем до встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомится с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия. Глава государства посещает производственное подразделение ОАО «Кидматек». Работы по его созданию были начаты в 2018 году. В результате в Беларуси это направление создано практически с нуля. Реализация проекта позволит в среднесрочной перспективе достичь полной технологической независимости страны в сегменте производства стрелкового оружия. Закладка зерна в стабилизационные фонды идет опережающими темпами. Об этом по итогам доклада главе государства заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По словам главы Минсельхозпрода, к настоящему времени план выполнен на 63%.
1: Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77%. 7% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха, небольшой объем и прос.
0: Беларусь и Узбекистан наметили направление реализации будущих совместных проектов в сфере природоохраны. Перспективы расширения сотрудничества обсуждены на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко и чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Беларуси Нуриддина Мамажонова. В ходе переговоров поступили предложения о создании совместных проектов, среди которых особо охраняемые природные территории, переработка мусора, экологический мониторинг, экспорт растений. Беларусь также готова поделиться своим опытом по созданию зеленых школ. МЧС предупреждает о рисках из-за сильных дождей и гроз. Из-за обильных осадков и порывистого ветра возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередачи, перебои и отключение энергоснабжения. Также может значительно снизиться видимость на дорогах. Кроме того, существует риск подтоплений. Шквалы могут повредить или обрушить слабо укрепленные конструкции кровли зданий, привести к падению деревьев. Не исключено возникновение природных пожаров, а также возгораний в зданиях. Особое внимание безопасности у воды. В грозу купание становится смертельно опасным. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3.56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14, в Гомеле плюс 20, в Витебске плюс 17, в Бресте и Могилеве 15 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Мелодии наши.

Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минскую область посещает производственное подразделение ОАО «Кидматек». Здесь главе государства доложили о ходе реализации инвестпроекта по созданию в Беларуси производства боевого стрелкового оружия, обеспечивающего полный цикл технологического процесса от разработки до серийного выпуска продукции со 100% локализацией. Президент ознакомился с образцами отечественных автоматов, снайперских винтовок, пистолетов, пулеметов. По распоряжению главы государства в 2023 году был дан старт проекту по созданию в Беларуси собственного полностью локализованного серийного производства стрелкового оружия. Премьер-министр Александр Турчинов находится с рабочей поездкой в Витебской области. Глава правительства посещает Оршанский мясоконсервный комбинат, который перешел в доверительное управление агрокомбината «Дзержинский». В числе ключевых тем сегодняшнего обсуждения – загрузка мощностей, развитие сырьевой базы и перспективы увеличения объемов выпускаемой продукции. Оршанский мясоконсервный комбинат является одним из крупнейших в стране производителей мясных и мясорастительных консервов для детского питания, а также продукции общего потребления. После масштабной реконструкции 1 сентября откроется учебный корпус корабля БНТУ. Теперь это не просто впечатляющее здание, а современный образовательный комплекс. Здесь смогут одновременно учиться более 2800 студентов. Здание рассчитано на 4 факультета – архитектурный, строительный, транспортных коммуникаций и энергетического строительства. Улучшения затронули все ключевые аспекты – от микроклимата до оснащения аудиторий. Смонтирована архитектурная подсветка, которая при включении дает зданию еще более эффектный вид. МВД предупреждает об опасностях на дорогах из-за сильных дождей и гроз. Основная из них – потери управления на мокрой дороге. Необходимо заранее снижать скорость, избегать резких маневров и при ухудшении видимости включать ближний свет фар. Если из-за дождя невозможно продолжить движение, необходимо остановиться за пределами проезжей части и включить аварийную сигнализацию. В ветреную погоду и грозу не следует парковаться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями. На открытых участках дороги, особенно при обгоне крупногабаритного транспорта, нужно крепко держать руль двумя руками. Боковые порывы ветра могут быть неожиданными и сильными. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Гродно плюс 14, в Гомеле плюс 19, в Витебске плюс 17, в Могилеве 15 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября. Праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
2: Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область посещает ОАО «Кидматек», где ему доложили о реализации инвестпроекта по созданию в Беларуси производства боевого стрелкового оружия со 100% локализацией. Президент ознакомился с образцами отечественных автоматов, снайперских винтовок, пистолетов, пулеметов. Глава государства отметила, что какой бы высокотехнологичной ни была сейчас война, исход боя зависит от солдат, которым необходимо такое оружие. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Премьер-министр Александр Турчин посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. В числе ключевых тем сегодняшнего обсуждения – загрузка мощности, развитие сырьевой базы и перспективы увеличения объемов выпускаемой продукции. Здесь планируют запустить новый цех по производству мясных консервов. На объекте сокращено участие человека. В процессе производства благодаря современному оборудованию обеспечена высокая автоматизация. Это позволяет сократить время, увеличить объем производства и уменьшить затраты на выпуск готовых продукции. В перспективе на территории предприятия запланировано построить еще один цех, где будут выпускать консервы для животных. Беларусь и Узбекистан наметили направление реализации будущих совместных проектов в сфере природоохраны. Перспективы расширения сотрудничества обсуждены на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко и чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Беларуси. В ходе переговоров поступили предложения о создании совместных проектов, среди которых особо охраняемые природные территории, переработка мусора, экологический мониторинг, экспорт растений. Беларусь также готова поделиться со своим опытом по созданию зеленых школ. Сегодня из Жировичей стартует 5-й Всебелорусский крестный ход. Паломникам предстоит преодолеть 250 километров за 9 дней. Маршрут пройдет через 4 епархии и 21 храм, а завершится шествие в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе в день Минской иконы Божией Матери. Присоединиться к молитвенному шествию может каждый на любом отрезке маршрута. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 15, в Бресте и Гродно плюс 14, в Гомеле плюс 22, в Витебске плюс 16, в Могилеве 17 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, в какой из больниц Беларуси медсестры передвигаются на скутерах, какой новый метод лечения введен для пациентов с онкологическими заболеваниями и чем грозит неправильное использование кондиционера в жару, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Медсестры одной из могилевских больниц ездят на трициклах и скутерах. Все дело в том, что необходимые растворы бывают в 5-литровых бутылках, а площадь больницы, по которой приходится передвигаться, достаточно большая. На транспорте доставлять препараты быстро и удобно. В минувшем году в Могилеве открыли корпус экстренной хирургии кардиоцереброваскулярной патологии БСМП. На строительство и медоборудование потратили более 180 миллионов рублей. В новом 8-этажном корпусе есть кабинеты КТ, МРТ, рентген, кардиологическое отделение, гибридное рентгеноперационное, неврологическое отделение и ряд других. А медперсонал перемещается по больничным коридорам на скутерах и трициклах. Ученые впервые начали клинические испытания метода очистки крови в качестве экспериментальной вакцины против рака. Речь идет о технологии, которая удаляет из крови молекулы, мешающие иммунной системе распознавать и атаковать опухоль. Исследователи рассчитывают, что такое временное очищение крови позволит иммунным клеткам эффективнее реагировать на раковые антигены и усилит противоопухолевый ответ организма. Метод основан на процедуре, схожей с аферезом, которая уже применяется в медицине для фильтрации компонентов крови. В данном случае из кровотока удаляют специфические белки и другие вещества, которые подавляют активность иммунитета. Ранее эта концепция обсуждалась преимущественно теоретически и тестировалась в лабораторных условиях. Неправильное использование кондиционера в жару может навредить здоровью, предупреждают медики. Сильный перепад температур становится стрессом для организма и может привести к переохлаждению и снижению иммунитета. Оптимально, чтобы разница между улицей и комнатой не превышала 5 градусов. Опаснее всего, когда струя воздуха из кондиционера направлена прямо на человека. В этом случае развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, который приводит к миозиту, воспалению мышц. Кроме того, холодный поток может спровоцировать воспаление периферических нервов, боль или отит, если направлен в область уха. Поэтому кондиционер нужно настраивать так, чтобы воздух не бил прямо в человека. Также эксперты напоминают о важности регулярной чистки кондиционера. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Глава государства отметил, что какой бы высокотехнологичной ни была сейчас война, исход боя зависит от солдат, которым необходимо такое оружие. Это основа любой армии, поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Главе государства доложили о ходе реализации инвестпроекта, обеспечивающего полный цикл технологического процесса от разработки до серийного выпуска продукции со 100% локализацией. Премьер-министр Александр Турчин посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. Это предприятие – один из крупнейших в стране производителей мясных и мясорастительных консервов для детского питания, а также продукции общего потребления. Комбинат перешел в доверительное управление агрокомбината «Дзержинский». В числе ключевых тем сегодняшнего обсуждения – загрузка мощности, развитие сырьевой базы и перспективы увеличения объемов выпускаемой продукции. На предприятии планируют запустить новый высокоавтоматизированный цех по производству мясных консервов, что позволит сократить время, увеличить объем производства и уменьшить затраты на выпуск готовой продукции. В Минобразовании подвели итоги основного этапа приемной кампании в учреждениях высшего образования. План приема выполнен на 100%. В вузы зачислены 46 700 студентов. Из них за счет средств бюджета 32 000 человек, на платной основе 14 700. Структура приема полностью отражает реальные потребности белорусской экономики. Каждый четвертый поступивший будущий инженер. Каждый десятый педагог, медик или работник АПК. Абитуриенты все чаще выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом и архитектурой нейросетей. Значительно вырос интерес к аграрным профессиям. Прием в сельхозвузы увеличен на 350 человек. Стали известны участники 10-го международного фестиваля «Евразия ДОК». В этом году на больших экранах покажут работы из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Беларусь представит 34 ленты. Центральными темами международного фестиваля станут историческая память и тема Великой Отечественной войны. Также красной нитью пройдет тема роли женщины сквозь века. Всего поступило свыше 400 заявок из 17 стран. Фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Документальные ленты покажут в кинотеатрах Минска и Смоленска. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гродно и Бресте плюс 15, в Гомеле плюс 23, в Могилеве 19 тепла. Сегодня днем в Бресте и Витебске ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 16-18, в Минске 14-16 тепла. По большей части территории страны временами пройдут дожди, в Гомеле и Могилеве возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Редактор

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев заявил, что развитие регионов начинается с внимания к каждому уголку Беларуси.
2: Во-первых, хочу обратить внимание, президент у нас в последнее время часто появляется на разного рода, так скажем, увеселительных, развлекательных мероприятиях. Это и Славянский базар, и Александрия, и вот Зов Полесья, да, и плюс у нас еще проходит масса других фестивалей. То есть у нас люди работу совмещают с праздником. И никто даже в самые тяжелые годы не забывает о том, что, как говорится, дело время, но и потехи час. То, что со стороны государства к этим фестивалям тоже есть такое серьезное, глубокое внимание и личный патронаж президента, это тоже о многом говорит, потому что иногда можно услышать, вот там эксплуатируют бедных, несчастных белорусов, заставляют работать, трудиться тут. На самом деле нормальной жизнью живем. Есть время и поработать, есть время и отдохнуть. Но вот фестивали все очень разные, и в том числе вот этот фестиваль «Зов Полесья», он действительно такой с местным этническим колоритом. Это тоже важно. Это поддержка национальных традиций, национальной культуры. Она у нас имеет особенности региональные. Это второй важный аспект. Вот поддержка регионов. Президент у нас давно говорит о том, что надо, во-первых, поддерживать регионы. Вот запущена была эта программа «Один район, один проект», где предполагается, что именно на уровне районном должны создаваться крупные производства, предприятия, промышленные, сельскохозяйственные, которые вокруг себя должны концентрировать все местные возможности, вокруг них должны создаваться инфраструктура соответствующая, строятся дороги, строятся школы, различные социальные объекты, там больницы, поликлиники, должны создаваться новые рабочие места, и все это должно делаться именно в регионах, в районах, в глубинке, вот в той самой, чтобы, как президент недавно говорил, мы не потеряли деревню, да, чтобы, стирая различия между городом и деревней, не стерли саму деревню. И вот как раз то, чем занимается сегодня государство на Полесье, реализуя эту новую пятилетнюю программу до 2030 года, это как раз действия, которые направлены на сохранение региона и с учетом местной региональной специфики. У нас Беларусь очень разная. Если мы берем там северные, северо-восточные районы, да, это больше у нас такие там равнины, леса. Если мы берем южную часть Беларуси, территорию вот как раз Припятского Полесья, то это территория с большим количеством рек, болот, водоемов. И здесь очень важно наладить инфраструктуру сообщения, пути сообщения между населенными пунктами. Мы все прекрасно с детства помним, там не только люди на болоте, но там и Полесские Робинзоны, например, известное такое произведение, где говорится о том, что вот люди в определенные периоды весеннего разлива вынуждены передвигаться исключительно на лодках, потому что не было тогда в далекие времена другого способа попасть из деревни в деревню. Так вот, чтобы сегодня не было такой изоляции, чтобы постоянно в течение всего года сохранялись необходимые пути коммуникации, чтобы возможно было транспортное сообщение осуществлять, то вот то, о чем говорит президент. Будем строить мосты, будем строить дороги, то, что для Полесья наиболее важно сегодня. Ну и при этом обращал он внимание на ситуацию с тем, что там есть серьезные возможности для расширения севооборота за счет введения поймовых территорий. Для этого их надо поддерживать сегодня в более-менее приличном состоянии. То есть выкашивать, необходимо там проводить чистку от зарослей хмызняка различного. То есть вот такие мелочи президент видит, знает, замечает и говорит, что для этого должна быть соответствующая база. То есть вот поставлена задача ввести эти, например, поймовые земли в севооборот. И, значит, нам необходима соответствующая техника. Есть у нас техника, которая работает на больших сухих участках, на участках, охватывающих большое количество земель. И это большая, серьезная, навороченная техника. А с другой стороны, вот в таких небольших местах требуется техника поменьше, но с лучшей проходимостью, да, с такими мобильными, большим количеством полезных функций там и покосить, и обрезать эти кустарники, может что-то где-то и прокопать, и чтобы все это было на одном шасси, например, установлено. То есть такой универсальный мини-трактор какой-нибудь там нужен для проведения работ. И сегодня поставлена задача президентом перед белорусской промышленностью по производству подобной техники. Посмотрим, как эта задача будет выполнена, то, что она будет выполнена. Уверенность полная, вопрос только, как это конкретно будет реализовано.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев заявил, что белорусское образование не стоит на месте. Оно адаптируется под вызовы времени.
2: Есть такая расхожая фраза, что система образования, она одна из самых консервативных. С одной стороны, да, это так. Это большая система, которая имеет массу взаимосвязанных звеньев. Это начиная от дошкольного образования в садиках, школа, университеты. То есть, чтобы в этой цепочке все работало, тут надо очень аккуратно подходить к различного рода реформам. Но, с другой стороны, образование должно соответствовать духу времени. Поэтому сегодня мы видим, что у нас, не ломая в целом всю систему, но точечно производятся достаточно кардинальные изменения, модернизация нашей системы. Сейчас речь идет о том, что как раз в связи с необходимостью создать у нас желание детей заниматься высокотехнологичными работами, специальностями, получать образование в области высоких технологий. Сегодня уделяется большое внимание в развитии детских компетенций уже на уровне школы. Вот поэтому вот этот пилотный проект, когда в 8 классе сегодня будут выделены дополнительные часы на изучение математики, биологии, химии, физики, то есть именно точных наук, естественных наук, из которых потом проистекают у нас наши инженеры, наши химики, наши биологи, наши ученые, которые занимаются именно вот этими научно-практическими исследованиями. Вот задача такая – начать у детей воспитывать интерес с ранних уже моментов в школе, готовить их в дальнейшем к поступлению в вузы. Вот недавно еще проходило у нас совещание у президента Александра Лукашенко по поводу создания некоего нового высшего такого инновационного учебного заведения, куда надо академии такой своеобразной, инновационной, куда надо собрать все лучшие умы и студентов, и преподавателей для того, чтобы появились вот эти вот ученые гении, которые будут создавать важнейшие продукты для нас, инновационные, научные. Но начинать-то надо с низов, как выявлять. То есть чем больше у нас детей будет охвачено подготовкой по точным, по естественным наукам, тем больше у нас будет возможность выбрать, да, тем больше, как говорится, процент у нас того, что появятся действительно серьезные ученые. Ведь, ну, в школе многие всем увлекаются, поэтому чем больше мы создадим массу детей, увлекающихся этими науками, тем, как говорится, будет большее число, из чего выбрать. Плюс еще, конечно, очень важно это сегодня то, что уделяется внимание цифровизации. Мы видим, что это международный тренд. Беларусь достаточно неплохо сегодня выглядит на общем фоне внедрения IT-технологий. И это продолжается. То есть сегодня в школе вот существует единый информационно-образовательный ресурс. Он уже, в принципе, есть, но сейчас он, опять-таки, модернизируется, чтобы и школьники, и педагоги каждый имели там вот личный кабинет. Туда будут загружены электронные версии учебников. Там можно создавать и какие-то общие и индивидуальные программы обучения, то есть пользоваться этим ресурсом с удаленным доступом. Это как раз в духе времени, чтобы в любой момент можно было под рукой иметь все необходимые материалы. Плюс то, что у нас сегодня будет модернизироваться центр компетенций на базе заведений среднего специального образования, на базе колледжей, именно с упором, опять-таки, на роботизацию, на работы и подготовку специалистов в сфере безлюдного производства, искусственного интеллекта. Это тоже очень важно. Вот то, о чем мы говорили. Есть специалисты, инженеры высшей квалификации, которые это все изобретают, там ученые есть. А есть люди, которые это все будут использовать в практической деятельности. Их тоже необходимо готовить, и на это следует уделять внимание. То, что в Беларуси, например, сохранился подход к подготовке, серьезный подход к подготовке кадров средней вот этой квалификации, это показатель того, что вот наша система, она действительно реагирует на все эти возникающие нужды. Ну, еще плюс у нас идет обновление учебных программ для различных классов. Как раз туда, начиная уже с 6 класса по 9, будут внедряться новые дисциплины по искусственному интеллекту. То, что сегодня очень востребовано, то, что сегодня модно, то, что сегодня и хотят, и иногда даже могут и умеют наши дети, но без системной подготовки. Сегодня мы видим, что это все проникает в школу. То есть наше школьное образование, среднее специальное образование подстраивается под нужды времени, под вызовы времени. Оно не костное, оно не стоит на месте, наше образование. Оно как раз является очень гибким, и оно как раз решает вопросы, которые возникают перед нашей экономикой.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев заявил, что Европа не может навести порядок у себя, а хочет воевать с остальным миром.
2: В эти выходные должно было состояться очередное нашествие мигрантов в испанскую Сеуту, небольшой городок, который находится на африканском побережье, который сухопутной границы с Европой не имеет, поэтому все приехавшие туда мигранты, они все равно остаются на территории Африки, хотя формально они как бы попадают в Евросоюз. Чем были вызваны два этих нашествия, предыдущие пару недель назад, и вот это вот на этих выходных, немножко в меньшем масштабе, но оно тоже было попытка. Вызвана была действительно тем, что Испания в рамках миграционной политики заняла позицию, отличную от ряда других европейских стран. Мы знаем, как страны Востока, Севера Европы достаточно негативно относятся к проникновению большого числа мигрантов, поскольку именно эти страны являются сегодня центрами, куда эти мигранты, собственно, и едут. Франция, Германия, скандинавские государства, они благодаря своим высоким социальным пособием, которые выплачиваются мигрантам, где можно не работать, получать деньги и жить в этом так называемом европейском раю, они становятся очень привлекательными такими местами. С другой стороны, есть еще страны Балтии, Польша, которые, в принципе, ксенофобны по своим настроениям, они относятся к мигрантам крайне негативно, хотя вот эта южная дорога миграции, южный путь миграции особенно их не затрагивает, так как мигранты эти через Средиземное море попадают как раз в Центральную и Северную Европу, но все равно общие антимигрантские настроения там достаточно мощные, и это консолидирует данные страны. Вот. Что заявила Испания? Она действительно устами своего премьер-министра Педро Санчеса заявила, что готова провести так называемую мигрантскую амнистию и предоставить тем мигрантам, которые находятся на территории Испании, в упрощенном виде возможность проживания. Плюс заявили, что те, кто прибудут морем, те мигранты не будут немедленно выдворяться с территории Евросоюза, как это требует законодательство общеевропейское. Они будут иметь возможность обосновать свое право нахождения в Европе, если они приведут доказательства в течение нескольких месяцев, будут находиться здесь в распределительных центрах, то они могут получить право на проживание в Европе.

0: доброты душевной, но вот они создали, спровоцировали в какой-то степени этот наплыв мигрантов на территорию Сеуты. Они их подзуживали, решая свои, в том числе экономические, в первую очередь, вопросы. И мы увидели, что когда огромный вот этот наплыв мигрантов произошел, то действительно случился раскол европейской солидарности, который так-то на самом деле не было, была она только на словах. А здесь даже на словах эта солидарность пропала, потому что когда дошло дело до наплыва диких орд варваров, европейцы уже сегодня именно так воспринимают приход низкоквалифицированной или вообще необученной человеческой массы из Африки, потому что все, кто сегодня едут, это неквалифицированные специалисты, это просто молодые люди, в основном без образования, без квалификации, которые просто стремятся застолбить за собой место в Европе. Вот их просто серьезно испугались. 22 страны Евросоюза подписали так называемый мигрантский пакт во главе с Италией, во главе с Данией. Они были инициаторами этого обращения к Испании и требования действительно не просто начать контроль, потому что большинство стран Европы возобновили контроль на внутренних границах ЕС. Сегодня они останавливают из соседних государств едущие подозрительные автомобили, грузовики, там, пикапы, выявляют там этих мигрантов. Но это как раз нарушение вот того установленного некогда в Европе права на свободное перемещение. То есть Шенгену фактически пришел действительно конец. Но Италия потребовала и в законодательном плане вывести Испанию хотя бы временно из Шенгенского соглашения, то есть дать официальный юридический повод действительно закрыть границу напрямую. Понятно, что все подобные призывы, они не способствуют единению Европы, они показывают определенные слабости, определенные проблемы Европейского Союза. Это вот еще одна из таких капелек, которая точит это европейское единство. Это даже не капелька, это достаточно серьезный поток.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
1: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко сегодня посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Президент ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия и технологическими процессами его производства. Глава государства дал высокую оценку увиденному. Но Александр Лукашенко настраивает оружейников не останавливаться на достигнутом. Глава государства отметил, что какой бы высокотехнологичной ни была сейчас война, исход боя зависит от солдат, которым необходимо такое оружие. Это основа любой армии, поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. В продолжении темы председатель Госкомвоенпрома рассказал журналистам подробности создания отечественного автомата ВСК-100Б. Дмитрий Пантус констатировал, что на начальном этапе школа по производству подобных видов оружия в Беларуси отсутствовала. Специалисты посещали определенные предприятия, изучали технологии и в результате смогли создать коллектив для выполнения поставленной главой государства задачи. Объясняя мотивацию создания отечественного стрелкового оружия, Дмитрий Пантус назвал две важные составляющие. Первая заключается в необходимости укрепить технологический суверенитет, вторая – развитие потенциала отечественных специалистов и новых технологий. В Беларуси рассчитывают на выход отношений с Монголией на качественно новый уровень. Об этом шла речь на встрече председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Беларуси. Спикер напомнил, что в июне 2024 года состоялся первый в истории визит президента Беларуси в Монголию. По итогам переговоров главы государств подписали договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Игорь Сергиенко подчеркнул, что задача законодательной власти заключается в том, чтобы обеспечить выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня. Сила и процветание Беларуси завтра». Как сообщили в Минобразовании, разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. При разработке сценария рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местный краеведческий материал и традиции учреждения образования. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 14, в Гродно и Бресте плюс 16, в Могилеве 20 градусов тепла, в Гомеле плюс 26. Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза. В Минске и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Обмелевшие реки и закрытые заводы. Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев заявил, что Германия на пороге экономической катастрофы.
2: Когда мы говорим о кризисе в Германии, то действительно сейчас очень такое судьбоносное время. Сейчас должны пройти выборы в некоторых федеральных землях, в том числе в одной из крупнейших, Саксония-Анхальт, которая является странообразующей землей. И то, как проходят выборы там, это становится потом лакмусовой бумажкой для того, как будут проводиться выборы по всей стране. И сегодня мы действительно видим, что правящая партия Союз ХДС, ХСС, сегодня имеет всего 20% поддержки. У нее по сравнению с замерами прошлого месяца произошло падение очередного рейтинга. Альтернатива для Германии сегодня самая популярная партия, имеет 28%. Причем, если еще смотреть совокупность партий оппозиционных и тем, с кем могли бы сегодняшние правители ХДС, ХСС заключать на случай своего небольшого рейтинга, заключать какие-то коалиции, то мы видим, что оппозиционные партии все равно в сумме имеют сегодня больше, чем партия, так скажем, проправительственного толка. Плюс падение личного рейтинга Мерца до неприличных размеров. То есть сегодня, ну, по разным данным, там в основном приводят, что 78% немцев не удовлетворены работой Мерца. Когда тебя не поддерживает 3/4 населения, то это уже повод задуматься. Причем это самое глубокое падение из всех предыдущих канцлеров по рейтингам. То есть сегодня Мерц откровенно непопулярен, и все считают, что он ведет страну не туда. Чем вызваны подобные результаты социологических опросов, рейтингов? Ну, тут, конечно, понятно, что это падение экономики Германии, в которую Германия частично была затянута и американцами, и той политикой, спровоцированной Брюсселем и Лондоном, но и плюс недальновидностью собственного правительства. Мы видим, что сегодня в Германии идет серьезнейший экономический спад. Германия несколько лет находится в рецессии, у нее не растет экономика, и даже по этому году максимальное, что дают, это 0,5%. При общем росте в Европе порядка 3%. То есть это крайне мало, и еще непонятно до конца, будет ли, почему. Потому что на экономические процессы в Германии оказывают огромное влияние мировые процессы. Германия, как индустриальная страна, зависит от цены на топливо, от цены на энергоносители. Отказавшись от российских поставок газа, нефти, дешевого трубопроводного, постоянно шедшего в Германию по низким ценам, подсев уже на иглу вот этого СПГ, сжиженного природного газа, на иглу американской спотовой нефти или ближневосточной спотовой нефти. Сегодня Германия является заложником вот этого мировых процессов. Перекрытие Ормузского пролива. Все это приводит к тому, что цены на энергоносители постоянно растут, и германская экономика уже их потянуть не может в достаточном объеме. Это привело к тому, что уже пятая часть промышленных предприятий в Германии либо закрылось, либо перенесли свои производства в другие страны. Мы видим, как крупнейшие концерны, которые когда-то представляли гордость Европы, типа того же Volkswagen, автомобильного концерна, они сегодня закрывают свои заводы. Volkswagen тут в последнее время 4 завода решил закрыть, крупнейшее сокращение за все время послевоенное. Делается ставка на развитие исключительно военной промышленности. Вот там компания Rheinmetall еще пытается и какие-то прибыли извлекать. Но понятно, что на уровне жизни рядовых граждан это сказывается крайне негативно. Цены на все растут. Плюс тот же самый мигрантский кризис вызывает неудовольствие немцев, потому что мигранты в Германию, приезжая, не давая ничего ее экономике, только вынимают из нее своими пособиями. На работу вот как раз эта масса проникающих с территории Северной Африки, Ближнего Востока граждан, на работу они устраиваться не собираются. Они собираются жить на пособие. То есть немец должен работать, а эти люди должны сидеть на шее простого немца. Конечно, это вызывает крайнее неудовольствие граждан Германии. Ну и все это в совокупности, плюс еще этим летом подбавило жары, в прямом смысле жара, которая охватила Европу. Сегодня мы видим, что обмелевшие реки, которые являются серьезными транспортными артериями Германии, они не выполняют полностью свою функцию. Некоторые регионы, например, металлургические и промышленный регион Рура, он связан с портами, куда вывозится его продукция, связан только по рекам, то есть железнодорожный, ни автомобильный транспорт этого компенсировать не могут. То есть за обмеление рек сегодня судоходство уменьшилось, там некоторые корабли загружаются лишь на 20% своей мощности, потому что если они загрузятся больше, они просто сядут на мель и не смогут по реке ходить. Это тоже серьезнейшая проблема, которая сказывается в моменте, ухудшает экономическую ситуацию. Ну и все это в комплексе, особенно перед выборами, когда идет предвыборная агитация, когда твои оппоненты используют каждый твой промах себе на пользу, когда они это все масштабируют в тех же социальных сетях, в интернете, когда они преувеличивают твои проблемы, то все это негативнейшим образом сказывается на рейтинге нынешней правящей партии Германии. И, к сожалению, можно, да, констатировать, что если выборы будут продолжаться в ближайшее время проходить, то эту партию ждет серьезное поражение.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Самые популярные в мире часы теперь умеют считать шаги. Xiaomi представила портативную электробритву, и специалисты разработали прозрачный CD-плеер, который можно повесить на стену. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. У культовых часов Casio F91W появилась новая функция – подсчет шагов. Компания анонсировала обновленную модель, которая сохраняет легендарный дизайн, плюс дополнена встроенным шагомером и Bluetooth-синхронизацией со смартфоном. Это первый случай, когда классическая 91-я получит умные возможности, оставаясь при этом верной своему минималистическому облику. Оригинал модель F91W выпускается с 1989 года. И разошлась по миру тиражом более 100 миллионов экземпляров. Ее успех построен на простоте и надежности. Стандартная версия включает хронограф, ежедневный будильник, календарь, подсветку и работает от одной батарейки. Все это в полимерном корпусе с интегрированным ремешком. Новинка внешне почти неотличима от оригинала, но получила шагомер с выводом данных на экран и Bluetooth для передачи статистики активности в приложении. Кроме того, телефон автоматически устанавливает точное время на часах. Дополнительно добавлены таймер, 5 будильников вместо одного и память секундомера на 200 кругов. Xiaomi представила портативную электробритву. Она работает до 60 дней от одного заряда, причем при необходимости ей можно пользоваться и во время подпитки. Еще одна особенность – автоматическая активация. Встроенный датчик запускает лезвия при соприкосновении с кожей и отключает их, когда бритву убирают от лица. Устройство в цельнометаллическом корпусе доступно в трех цветах – золотом, серебристом и темно-сером. За качество бритья отвечает система с двойной кольцевой сеткой, лезвиями из нержавеющей стали и специальной конструкцией, которая, по словам компании, помогает захватывать больше волосков и снижает вероятность их застревания. Девайс соответствует стандарту защиты IPX8, поэтому его можно без опасений промывать под проточной водой и использовать во влажных условиях. Представлен прозрачный CD-плеер, который можно повесить на стену. Съемные опоры позволяют поставить устройство на стол, а задний монтажный паз дает возможность повесить его вплотную к стене. Мягкая подсветка добавляет немного визуального эффекта. Новинка читает обычные CD, а также MP3. У нее есть небольшой дисплей, который показывает номер трека, громкость и простую анимацию. Линейный индикатор отображает ход воспроизведения. Элементы управления позволяют запускать музыку, включать повторы, перемешивание. Однако встроенного динамика нет, поэтому его нельзя использовать как автономную аудиосистему. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Главе государства представили первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. Александр Лукашенко дал высокую оценку увиденному. Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение, хотя производство создано практически с нуля. Реализация проекта позволит в среднесрочной перспективе достичь полной технологической независимости в этом сегменте. Продолжение темы. Одной из ключевых задач для отечественных специалистов на ближайшее время является разработка пулемета. Об этом заявил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. Речь о задачах для Государственного военно-промышленного комитета Беларуси зашла в контексте обсуждения отечественного автомата ВСК-100Б. Как отметил Дмитрий Пантус, организация производства была далеко не легким процессом, но белорусским специалистам удалось это сделать за 2,5 года. Евразийская хартия многообразия и многополярности в 21 веке обсуждается с государствами-членами ШОС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Дипломат напомнил, что инициатива разработки хартии принадлежит Беларуси. По его словам, одной из важнейших площадок, где обсуждается документ, является Минская международная конференция по евразийской безопасности. Отмечу официальный запуск переговоров по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке запланирован на сентябрь в Нью-Йорке на площадке ООН. В белорусских школах с нового учебного года претерпит изменения организация школьного питания. Как сообщили в Минобразовании, обязательным станет предоставление второго завтрака при одноразовом питании, а для учащихся во вторую смену – полдника. Кроме того, в школах будет новое разделение на 3 группы получения питания. Денежные нормы увеличатся на 5%. Теперь они будут расти каждый год, исходя из роста потребительских цен на товары. Еще одна новация – расширение ассортимента буфетов. Разрешено устанавливать в школах вендинговые аппараты. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 14, в Гродно и Бресте плюс 16, в Могилеве плюс 20, в Гомеле 26 тепла. Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, в какой из больниц Беларуси медсестры передвигаются на скутерах, какой новый метод лечения введен для пациентов с онкологическими заболеваниями и чем грозит неправильное использование кондиционера в жару, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Медсестры одной из могилевских больниц ездят на трициклах и скутерах. Все дело в том, что необходимые растворы бывают в 5-литровых бутылках, а площадь больницы, по которой приходится передвигаться, достаточно большая. На транспорте доставлять препараты быстро и удобно. В минувшем году в Могилеве открыли корпус экстренной хирургии кардиоцереброваскулярной патологии БСМП. На строительство и медоборудование потратили более 180 миллионов рублей. В новом 8-этажном корпусе есть кабинеты КТ, МРТ, рентген, кардиологическое отделение, гибридное рентгеноперационное, неврологическое отделение и ряд других. А медперсонал перемещается по больничным коридорам на скутерах и трициклах. Ученые впервые начали клинические испытания метода очистки крови в качестве экспериментальной вакцины против рака. Речь идет о технологии, которая удаляет из крови молекулы, мешающие иммунной системе распознавать и атаковать опухоль. Исследователи рассчитывают, что такое временное очищение крови позволит иммунным клеткам эффективнее реагировать на раковые антигены и усилит противоопухолевый ответ организма. Метод основан на процедуре, схожей с аферезом, которая уже применяется в медицине для фильтрации компонентов крови. В данном случае из кровотока удаляют специфические белки и другие вещества, которые подавляют активность иммунитета. Ранее эта концепция обсуждалась преимущественно теоретически и тестировалась в лабораторных условиях. Неправильное использование кондиционера в жару может навредить здоровью, предупреждают медики. Сильный перепад температур становится стрессом для организма и может привести к переохлаждению и снижению иммунитета. Оптимально, чтобы разница между улицей и комнатой не превышала 5 градусов. Опаснее всего, когда струя воздуха из кондиционера направлена прямо на человека. В этом случае развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, который приводит к миозиту, воспалению мышц. Кроме того, холодный поток может спровоцировать воспаление периферических нервов, боль или отит, если направлен в область уха. Поэтому кондиционер нужно настраивать так, чтобы воздух не бил прямо в человека. Также эксперты напоминают о важности регулярной чистки кондиционера. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь. Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минскую область посетил производственное подразделение предприятия «Кидматек». Главе государства доложили о ходе реализации инвестпроекта по созданию в Беларуси производства боевого стрелкового оружия, обеспечивающего полный цикл технологического процесса от разработки до серийного выпуска продукции со 100% локализацией. Президент ознакомился с образцами отечественных автоматов, снайперских винтовок, пистолетов, пулеметов. Отмечу, что старт проекту по созданию в Беларуси собственного полностью локализованного серийного производства стрелкового оружия был дан по распоряжению президента в 2023 году. Саммит евразийских лидеров планируется провести в Минске в конце 2027 года. На него будет вынесен согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на круглом столе в посольстве, посвященном будущей хартии. Юрий Селиверстов сообщил, что стороны намерены завершить согласование текста хартии к октябрю будущего года. Согласованный вариант хартии предполагается вывести на саммит евразийских лидеров, который предварительно намечен на октябрь-декабрь будущего года в Минске, сказал он. Брестская область завершила уборку зерновых и зернобобовых культур без учета гречихи и проса. В юго-западном регионе намолотили почти 1,5 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составила более 40 центнеров с гектара. Наивысшая в Столинском районе. Прибавку к прошлому году, к слову, получили и другие полесские районы. Более 100 тысяч тонн в закромах 4 районов – Барановичского, Пинского, Пружанского и Столинского. Ранее на Брещине началась посевная кампания. Хозяйство готовят почву и занимаются севом озимого рапса. Посеяли уже на 60% площадей. До 25 августа хозяйство намерено завершить работы. Более 2500 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Об этом журналистам рассказал заместитель министра образования Владимир Долженков. По его словам, капитальные ремонты завершаются в 126 школах. На эти цели выделено около 130 миллионов рублей. На подготовку пищеблоков примерно 10 миллионов рублей. Кроме того, приобретено новое технологическое оборудование – более 1500 экземпляров. Официальные курсы Нацбанка на сегодня – доллар США – 3 рубля 1 копейка, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 15, в Гродно и Бресте 16 тепла, в Могилеве плюс 20, в Гомеле плюс 26. Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза. В Минске и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей. Альфа-Радио.

0: Радио. Радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Новости технологий 16+.
1: Здравствуйте. Самые популярные в мире часы теперь умеют считать шаги. Xiaomi представила портативную электробритву, и специалисты разработали прозрачный CD-плеер, который можно повесить на стену. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. У культовых часов Casio F91W появилась новая функция – подсчет шагов. Компания анонсировала обновленную модель, которая сохраняет легендарный дизайн, плюс дополнена встроенным шагомером и Bluetooth-синхронизацией со смартфоном. Это первый случай, когда классическая 91-я получит умные возможности, оставаясь при этом верной своему минималистическому облику. Оригинал модель F91W выпускается с 1989 года. И разошлась по миру тиражом более 100 миллионов экземпляров. Ее успех построен на простоте и надежности. Стандартная версия включает хронограф, ежедневный будильник, календарь, подсветку и работает от одной батарейки. Все это в полимерном корпусе с интегрированным ремешком. Новинка внешне почти неотличима от оригинала, но получила шагомер с выводом данных на экран и Bluetooth для передачи статистики активности в приложении. Кроме того, телефон автоматически устанавливает точное время на часах. Дополнительно добавлены таймер, 5 будильников вместо одного и память секундомера на 200 кругов. Xiaomi представила портативную электробритву. Она работает до 60 дней от одного заряда, причем при необходимости ей можно пользоваться и во время подпитки. Еще одна особенность – автоматическая активация. Встроенный датчик запускает лезвия при соприкосновении с кожей и отключает их, когда бритву убирают от лица. Устройство в цельнометаллическом корпусе доступно в трех цветах – золотом, серебристом и темно-сером. За качество бритья отвечает система с двойной кольцевой сеткой, лезвиями из нержавеющей стали и специальной конструкцией, которая, по словам компании, помогает захватывать больше волосков и снижает вероятность их застревания. Девайс соответствует стандарту защиты IPX8, поэтому его можно без опасений промывать под проточной водой и использовать во влажных условиях. Представлен прозрачный CD-плеер, который можно повесить на стену. Съемные опоры позволяют поставить устройство на стол, а задний монтажный паз дает возможность повесить его вплотную к стене. Мягкая подсветка добавляет немного визуального эффекта. Новинка читает обычные CD, а также MP3. У нее есть небольшой дисплей, который показывает номер трека, громкость и простую анимацию. Линейный индикатор отображает ход воспроизведения. Элементы управления позволяют запускать музыку, включая исправлять повторы, перемешивания. Однако встроенного динамика нет, поэтому его нельзя использовать как автономную аудиосистему. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. В Беларуси появится новая версия кроссовера BLGX50 с автоматом. Госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок. И в Минском аэропорту завершают ремонт привокзальной площади. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. BLG раскрыла характеристики новой версии городского кроссовера BLGX50. Автомобиль получит атмосферный бензиновый двигатель и классическую шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Под капотом будет установлен 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. По габаритам новая версия X50 останется компактным городским кроссовером. Отмечу, производственная мощность предприятия BLG составляет до 120 тысяч автомобилей в год. В эти дни до 24 августа госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание уделено профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозке сыпучих грузов, а также иной сельскохозяйственной продукции. Инспекторы ГАИ усиливают контроль за размещением и состоянием перевозимого груза, использованием защитных тентов, а также недопустимостью загрязнения проезжей части. При выявлении нарушений, связанных с допуском к перевозке неисправного и не имеющего соответствующих разрешений транспорта, должностные лица будут привлекаться к административной ответственности. В Национальном аэропорту Минск завершено около 80% работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и благоустройству привокзальной площади. Сейчас специалисты обновляют дорожное покрытие и наносят новую разметку. Как отмечают в пресс-службе Национального аэропорта Минск, работы должны улучшить организацию движения на территории аэропорта. При этом до полного завершения ремонта возможны частичные изменения схемы движения и ограничения проезда. Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и разметки, а также следовать указаниям сотрудников, которые регулируют движение. По аэропорту отмечают, что стараются свести неудобства к минимуму. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня подписал указ о развитии агроэкотуризма. В частности, изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, которые находятся вдали от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности уплачивать специальный сбор взамен налога. Кроме того, изменяется совокупность условий осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в части увеличения количества жилых комнат в агроэкоусадьбах до 15 единиц, а также расширяется перечень оказываемых услуг. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил с рабочей поездкой Витебскую область. Глава правительства побывал на Оршанском мясоконсервном комбинате. В числе ключевых тем обсуждения – загрузка мощностей, развитие сырьевой базы и перспективы увеличения объемов выпускаемой продукции. Следующая точка – завод ПАК. В Орше реализуется инвестпроект по организации импортозамещающего производства кольцевых заготовок для фланцев, подшипников, коронных шестерен, планетарных передач. Срок завершения – первый квартал следующего года. Второе заседание Комитета по стандартизации и качеству союзного государства прошло сегодня в формате видеоконференц-связи под председательством государственного секретаря союзного государства Сергея Глазьева. На заседании были рассмотрены ключевые организационные вопросы, которые касаются работы нового коллегиального органа на союзной площадке. Утвержден план работ Комитета по стандартизации и качеству союзного государства на 2026-2027 годы. Документ включает более десятка сфер, охватывая работы по реализации профильных направлений по союзной повестке, развитию стандартизации и оценке соответствия. И в завершении выпуска в Национальном детском технопарке стартовал третий сезон летней школы молодого аналитика. Образовательный форум собрал представителей молодежи из самых разных сфер, от IT до педагогики. Молодым умам предстоит разработать проекты, которые связаны с внедрением искусственного интеллекта в производство. Образовательная программа продлится неделю. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 14, в Гродно и Бресте 17 тепла, в Могилеве плюс 19, в Гомеле плюс 25. Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клименко, Ментенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
4: 16+.
5: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмант заявил, что задача государства – предложить населению разные формы общения и обратной связи.
6: Конечно, лучше узнать на местах. Я думаю, что такой срез, наверное, делается с людьми. В общем-то, идет общение, наверное, у местных властей по поводу того, насколько эффективно это все работает. Mm-hmm. Что касается моих впечатлений, то я уже как-то говорил в интервью после первой встречи с людьми, это был город Брест, что белорусское государство, ну, наверное, как ни одно, мне кажется, в Европе старается поддерживать регулярный контакт с населением. Mm-hmm. Вы знаете, насколько у нас жесткий закон, работающий об обращении граждан. Вы знаете, что у нас регулярно проводятся приемы граждан на самых разных уровнях. У нас чиновники принимают телефонные звонки согласно графику. Там регулярно я вижу местные власти, не только местные власти. У нас в том числе и такие формы работают. И задача государства и обязанность государства предложить населению самые разные формы общения, самые разные формы обратной связи. А уж нужно это людям, насколько остро это им нужно, пусть они уже сами решат. Но мне показалось, что им интересно. Были собраны в зале в Бресте, там, где были люди самых разных профессий. Потом очень долго с ними общался, мы, они остались, мы фотографировали со многими, разговаривали, я спрашивал, какой профессии люди, самых разных врачей, продавцы, люди, которые работают в страховых компаниях, ну, такой большой срез общества. И я думаю, что у этих людей, у каждого из них есть своя работа, которой они посвящают целый рабочий день. У них есть семьи, которыми они занимаются после рабочего дня. И, наверное, у них, я думаю, у многих, предполагаю, не хватает времени, не хватает возможности, может быть, желания разбираться в каких-то нюансах, каких-то больших политических процессов. Это работа наша. Это работа журналистов, это работа аналитиков политических, военных, экономических. Отслеживать тенденции, понимать, какие первопричины тех или иных событий, что сейчас происходит и чем это может все обернуться. Мы должны это все обобщить, систематизировать и объяснить людям. Это должна быть правда, это должна быть такая фактура, чтобы не было никаких шансов, чтобы люди тебе не поверили. Например, мой диалог с людьми строится именно таким образом. Я там, если и говорю, то только лишь комментирую то, что показываю на своем экране. За меня говорят европейские, американские и другие политики. Я выстраиваю это все в логические цепи и пытаюсь людям показать, что происходит вокруг нас, почему это случилось и чем это чревато. Это нужно делать. Это нужно делать. И даже если хотят люди задать суперострые вопросы, они будут. Если не хотят, их не будет. В любом случае, они впитают какую-то информацию. Много времени мы у людей не занимаем. И мне кажется, что это очень хорошая практика. Что касается большой политики, волнует конфликт на Украине. Здесь, в общем-то...
7: Приоритет.
6: Да, на приоритете. И нечего гадать. Это самая главная тема. Это больше всего волнует людей. Это что касается там, большой политики, большой геополитики. Что касается местных вопросов. Конечно, всегда система ЖКХ, это дороги, это торговля. Так самый широкий спектр вопросов. И в разных областях есть разные проблемы, причем иногда поднимают совершенно конкретные вопросы в надежде на то, что мы их поднимем на какой-то уровень, да, и представители местных властей, хоть и официально не присутствуют на этих мероприятиях, но наверняка же, так сказать, в зале кто-то есть от местных исполкомов. Я думаю, что они тоже слышат те вопросы, которые люди задают. Но вопрос мира и войны — это вопрос номер один.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что люди едут в Беларусь, потому что видят реальность, которую скрывают их политики.
2: Во-первых, у нас действует безвизовый режим, и это так удобно, это не очень сложно сделать. А во-вторых, люди умные существа, они способны впитывать информацию и, в общем-то, анализировать. И я хочу сказать, что той оголтелой, сумасшедшей, часто геббельсовской пропаганде, которая распространяется на территории стран Прибалтики, в первую очередь, Польши, Украины, да и остальных стран западнее, этих стран, которые я перечислил, несмотря на то, что вот там это все цветет буйным цветом. Многие люди этому не верят. И работает сарафанное радио, они сюда приезжают, они рассказывают своим друзьям, они снимают очень много роликов. Посмотрите, ТикТок пестрит огромным количеством роликов по поводу того, что люди увидели в наших городах, в Минске, в Бресте, в Гродно, на наших дорогах, на наших заправках, в наших лесах. И это начинает распространяться. Вы же видите, что экономика в нашей стране развивается и достаточно неплохими темпами. Посмотрите, какие у нас продукты питания, я имею в виду качество, какое их разнообразие. Стоимость топлива на заправках, за этим тоже многие заодно приезжают. Магазины промышленных товаров работают, рынки работают в городах. Чистота, огромное количество для молодежи и не только для нее. Увеселительных заведений, особенно в летнее время, да, если приехать в Минск, есть где провести время, какие-то исторические места. Это я сейчас рассказываю, вспоминаю вот те ролики, которые я видел, что люди, в общем-то, отмечают, иностранцы в этих роликах. Конечно, они будут ездить. Эти режимы, которые окружают нашу страну с Запада, конечно, предпринимают огромные усилия для того, чтобы люди не ехали сюда, чтобы они этого не увидели. Но вот-вот, чуть-чуть остается, конечно, для того, чтобы они приняли решение о том, чтобы окончательно закрыть с нами границы и не пускать сюда людей, чтобы они этого не видели. Но, конечно, в общем-то, они еще не дошли до этой ручки. Это был бы просто беспрецедентный шаг в ограничении прав своих граждан, и они этого не могут сделать. Это очень сильно ударится по ним. Но не получается у них скрыть правду, то, что происходит здесь. Я в силу своей профессии слежу за тем, что о нас пишут западные средства массовой информации вот в тех странах, которые я перечисляю. И пропагандисты, которые работают на эти СМИ, так называемые аналитики, прикормленные. И, конечно, все силы брошены на то, чтобы нас очернить. Я вам клянусь, не зря они удивляются, выйдя в Минске где-нибудь в районе ЖД вокзала, увидев какие-нибудь элементарные для нас магазины, просто в восторге по поводу того, что они это увидели, потому что там иногда рассказывается просто откровенная дичь, в это невозможно поверить. Зеленский же рассказал, его пресс-секретарь, которая сейчас уехала в Соединенные Штаты Америки, что он однажды собрал их и сказал, что меня ничего не волнует, что наподобие того, мне нужна работа по принципу Геббельса. Находите мне говорящие головы, и им все поверят. Вот они по этим принципам все и работают. Зеленский же не сам этому научился. У него есть кураторы из Британии, Германии, Польши, Франции. И именно по таким принципам они так и работают. Я готов это утверждать. И никто мне никогда в жизни не переубедит, потому что после определенных событий 2020 года объектом и субъектом всех этих историй, в том числе медийным, становилась и наша компания, и наши журналисты, и я лично. И я хочу сказать, что они все отъявленные лжецы просто. И они это знают, в общении с ними. Я им на это указывал и доказывал, что они просто системно все врут, опускают глаза, не знаю, что они врут. Не очень скромно говорить о своей работе, но вы знаете, что в последнее время гремит радио «Беларусь», которое вещает на Латвию, Литву и на Польшу, на польском языке, на латышском, на русском, на литовском частично. Получаем мы оттуда отклик из стран Балтии, из Польши, конечно. Люди слушают и слушают с удовольствием, потому что в этих демократических странах, это была шутка, едва ли не единственный источник альтернативный получения информации, потому что любой, кто скажет что-то хорошее в сторону России и Беларуси и плохое в сторону Запада публично в этих странах, подвергается, вы знаете, обструкции, гонениям. Они настолько уже зачистили свое медийное политическое поле, что наша редакция Международное радио Беларусь, состоящая иностранцев, скоро уже станет едва ли не самой большой белтелерадиокомпанией.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмант анонсировал премьеру Белтелерадиокомпании и раскрыл детали нового сезона.
2: Что касается телеканала «Беларусь-1», будут и продолжаться в новом сезоне. Да, будет несколько изменений. Например, проект «Герои». Вы знаете, мы делаем с президентским спортивным клубом. Немножко получит новый вид, новую локацию, новых ведущих. Вы обязательно это увидите совсем скоро в эфире. У нас будет интересная тревел-программа с достаточно интересным и, может быть, неожиданным ведущим. Тоже я не буду раскрывать тайны. Так. На «Беларусь-2» прошу обратить внимание, на очень сложный в производстве, трудоемкий, но тоже, мне кажется, очень важный, интересный проект. Он называется «Это моя семья», где, по-моему, 150 семей будут в нем участвовать. Большая интересная команда над этим проектом работала. Такое развлекательное вечернее шоу. Обязательно посмотрите. Как всегда, будет много нового на «Беларусь-3». Новые документальные сериалы, концерты сниматься будут. «Колыханка» получит новый вид. Интересно, переезжает в новый дом. Это программа, которую знает каждый житель Республики Беларусь. Первый информационный тоже будет несколько новых проектов. В основном это будет модернизация ныне работающих. А мы довольны тем, как работают эти проекты. По правде говоря, мы в этом году больше готовимся к новому сезону 2027, чем 2026, потому что те проекты, которые мы задумываем, требуют намного больше времени. И мы сейчас занимаемся в большей части тем, что наши зрители увидят осенью 2027 года. Больше по этому поводу сказать ничего не могу. Стартуем мы, по крайней мере, сейчас собираемся 26 сентября с нашими новыми проектами. Один за одним пойдут. Ну, а те, которые зрителям полюбились, продолжим. Вот «Фактор» начинаем писать. Отписали «Добрый вечер» несколько недель. В следующую неделю приезжают наши звездные наставники, и мы начинаем запись кастингов «Фактора Бай». Потом будем показывать, потом прямые эфиры.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко ознакомился с производством боевого стрелкового оружия. Развитие сырьевой базы и увеличение выпуска продукции. Глава правительства посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. В ближайшее время начнется работа над предметными формулировками Евразийской хартии многополярности. Брестская область первой в Беларуси завершила уборку зерновых.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия. Глава государства посетил производственное подразделение предприятия «Кидматек», где ему представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец автомат ВСК-100Б. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус доложил, что производством стрелкового оружия в Беларуси начали заниматься с 2019 года фактически с нуля. При посещении предприятия президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого вооружения.
2: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
3: И внутренние войска, и спецслужбы.
2: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу. Как военные говорят.
4: Именно так. Товарищ президент, с 19 года мы начали заниматься с нуля. Ни школы, ни специалистов не было. Вели разработки. На сегодняшний момент было разработано 5 моделей, 6 модификаций различного стрелкового оружия. И снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. За основу мы взяли ВСК-100, скажем так, который мы дорабатывали и переводили в режим автоматической стрельбы. Но на сегодняшний момент, как правильно отметили, 4 изделия официально приняты на вооружение вооруженных сил. И с нашими вооруженными силами...
2: Автоматы, да. Пистолеты, пулеметы, так?
4: Так. С вооруженными силами у нас хорошее плотное взаимодействие. Вы правильно отметили, они нам указывают на все мелочи, на все те доработки, которые следует устранить. Нам это очень важно как производителям.
1: Глава государства обратила внимание, что стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю... Я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому у нас было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное, же мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Александр Лукашенко ознакомился с образцами отечественных автоматов, снайперских винтовок, пистолетов, пулеметов и технологическими процессами производства. Президент дал высокую оценку увиденному. Но глава государства настраивает оружейников не останавливаться на достигнутом и не откладывать на перспективу производства новой продукции.
2: Молодцы, сделали здорово. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя нам в армию силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ильичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главная следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
0: Факты на стол.
1: Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал журналистам подробности создания отечественного автомата ВСК-100Б. Он отметил, что организация производства была далеко не легким процессом, но сделать это удалось за 2,5 года. Дмитрий Пантус констатировал, что на начальном этапе школа по производству подобных видов оружия в Беларуси, по сути, отсутствовала. Специалисты Госкомвоенпрома посещали определенные предприятия, изучали технологии, в результате смогли создать творческий коллектив для выполнения поставленной главой государства задачи. Объясняя мотивацию создания отечественного стрелкового оружия, Дмитрий Пантус назвал две важные составляющие. Первая заключается в необходимости укрепить технологический суверенитет. Вторая – развитие потенциала отечественных специалистов и новых технологий. По словам главы Госкомвоенпрома, на этом производстве будет выпускаться не только автомат ВСК-100Б, но и другие виды продукции. Говоря о роли военной приемки вооруженных сил, Дмитрий Пантус отметил, что это позволяет выявить пусть и небольшие, но огрехи в любом виде вооружений, будь то стрелковое оружие или другие виды изделий. Сейчас ВСК-100Б проходит предварительное испытание. Также Дмитрий Пантус рассказал, что одной из ключевых задач для отечественных специалистов на ближайшее время является разработка пулемета. У Дмитрия Пантуса также поинтересовались экспортным потенциалом стрелкового вооружения белорусского производства. На сегодняшний день уже есть экспортные контракты, ответил глава Госкомвоенпрома.
0: Точка отсчета.
1: ОАО «Кидматек» – научно-производственная организация, входящая в систему Государственного военно-промышленного комитета. Предприятие специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, средства оптического наблюдения, бронежилеты, робототехнику. Одним из результатов работы стал первый образец стрелкового оружия белорусского производства, принятый на вооружение в начале 2021 года. Его производство началось в январе 2020-го с крупноузловой сборки. В настоящее время «Кидматек» разработала 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия, из которых 4 модели приняты на вооружение. В конце 2023 года в соответствии с распоряжением президента был дан старт проекту по созданию в Беларуси собственного полностью локализованного серийного производства стрелкового оружия. Проведена масштабная работа по проектированию и реконструкции имеющихся зданий и сооружений с заменой и прокладкой новых инженерных коммуникаций для размещения необходимого технологического оборудования. Приобретены технологии и проведено обучение специалистов. Работа по созданию полностью локализованной версии первого белорусского образца боевого стрелкового оружия автомата ВСК-100Б находится на финальной стадии. Он представляет собой перспективный образец стрелкового оружия с возможностью установки оптических прицельных и электронно-оптических приборов и дополнительного оборудования – сошки, глушители, подствольный гранатомет, штык-ноши и другие – со складывающимся телескопическим прикладом, рукояткой со встроенным местом хранения и состоит из 141 сборочной детали. За счет применения в конструкции автомата ВСК-100Б усиленного ствола и ствольной коробки увеличена живучесть ствола, повышена точность и кучность стрельбы в сравнении с аналогичными образцами стрелкового оружия. Кроме того, наличие дополнительного обвеса позволяет применять автомат в том числе как легкий пулемет и снайперскую винтовку. На данном производстве, кроме автомата ВСК-100Б, также планируется производство следующей номенклатуры стрелкового оружия. Высокоточной винтовки с продольно-скользящим затвором типа «Стилет», пистолета-пулемета ПП-919, пулемета типа ПКМ. В результате в Беларуси практически с нуля создано направление производства стрелкового оружия. Реализация обозначенных проектов позволит в среднесрочной перспективе достичь полной технологической независимости страны в сегменте производства стрелкового оружия. Ранее в Беларуси такого производства не существовало. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: по радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси сегодня в ходе рабочей поездки в Минскую область посетил открытое акционерное общество «Кидматек», где ему доложили о реализации инвестиционного проекта по созданию в Беларуси производства боевого стрелкового оружия со 100% локализацией. Александр Лукашенко ознакомился с образцами отечественных автоматов, снайперских винтовок, пистолетов-пулеметов, побывал в цехах механического производства. Глава государства отметил, что какой бы высокотехнологичной ни была сейчас война, исход боя зависит от солдат. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус доложил, что производством стрелкового оружия в Беларуси начали заниматься с 2019 года фактически с нуля. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал журналистам подробности создания отечественного автомата ВСК-100Б. Объясняя мотивацию создания отечественного стрелкового оружия, Дмитрий Пантус назвал две важные составляющие. Первая заключается в необходимости укрепить технологический суверенитет. Вторая – развитие потенциала отечественных специалистов и новых технологий. По словам главы Госкомвоенпрома, на этом производстве будет выпускаться не только автомат ВСК-100Б, но и другие виды продукции. Заместитель председателя Президиума Академии наук Алексей Труханов провел рабочую встречу с делегацией Северо-Западного политехнического университета Китая во главе с заместителем директора управления международного сотрудничества Ли Цзэвэем. Главными темами встречи стало развитие совместных инициатив и работа представительства НАН в китайском городе Сиань. Кроме того, Академия наук подписала соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Фошаньским университетом Китая. Согласно договоренностям, сотрудничество будет реализовываться по нескольким направлениям, в том числе через создание совместных лабораторий в рамках китайской инициативы «Пояс и путь». И в завершении выпуска в школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня. Сила и процветание Беларуси завтра». Как сообщили в Минобразовании, разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. При разработке сценария рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местные краеведческие материалы, традиции учреждения образования. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 14, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 19, в Гомеле плюс 20. Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается +21-23, в Гродно и Могилеве +20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза. В Минске и Гомеле без существенных осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Глава государства отметил, что какой бы высокотехнологичной ни была сейчас война, исход боя зависит от солдат, которым необходимо такое оружие. Это основа любой армии. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Главе государства доложили о ходе реализации инвестпроекта, обеспечивающего полный цикл технологического процесса от разработки до серийного выпуска продукции со 100% локализацией. В частности, изготавливается первый полностью белорусский образец автомат ВСК-100Б.
2: Такая война не была, особенно вот по беспилотникам. Я Дмитрия спрашивал, ну а что? А говорит, надо подождать. Не знаем, что делать. Правильно говорит. Начинался муха какая-то летала, а сейчас беспилотники совершенствуются. И я предупреждал, на удивление военных, не торопитесь. На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Но без этого оружия мы ничего не сделаем. Если у нас беспилотники будут, баллистические ракеты и так далее. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому нам было принято решение. Нам надо производить свою. Это технологии очень высокие. И мы это сделали. Мы сделали это сами. Поэтому достоинство здесь Дмитрия и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Еще одно важное замечание от президента касается конструктивной критики. Она позволяет производителям совершенствовать продукцию, которая поступает на вооружение в белорусскую армию.
2: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
3: И внутренние войска, и спецслужбы.
2: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу. Как военные говорят, ну давайте, примем, там доработаем. Нет, дорабатывать надо здесь, а принимать ему уже на совершенный продукт.
1: Глава государства ознакомился с образцами стрелкового оружия. Президент вникает в нюансы каждой модели и собирает мнения разработчиков и военных. На выставке представили и лабораторную работу, с которой начинался автомат ВСК-100Б.
4: У нас на нашем начали работу вот этот охотничий карабин «Зебр», который выпускает концерт «Молот оружия» Вятские поляны. Взяв его за основу, мы извлекли отсюда ударно-спусковой механизм, шептал одиночного огня. Он стрелял одиночным патроном, и магазин был только на 10 патронов. Мы все это отсюда, как бы по-русски говоря, выбросили, поставили свой ударно-спусковой механизм, шептал автоматического огня, магазин на 30 патронов, и получился вот такой автомат ВСК-100.
2: Это ваш нынешний вариант?
5: Не.
6: То, с чего вы начинаете?
4: То, с чего вы начинали, как президент.
6: Лабораторная работа.
4: Александр. Целый Беломорский.
2: Беломорский.
4: Да. Получился вот такой автомат. И проведя все исследования вооруженных сил, мы дали на испытание автомат. И сегодня мы, по разрешению министра обороны, уже одно из подразделений обеспечено 500 единиц выделено таких изделий для апробирования, поскольку мы, вот как и Александр докладывал, мы апробируем.
2: Именно этого автомата?
4: Да.
2: Правильно.
4: Проверили.
7: Что там уже замечания наших специалистов, они все учтены там. Вот даже вот крышка ствольной коробки, проблема слишком большой, мощно, отщелкнулась сама. Да. Доработали и сделали.
1: Но собственный автомат лишь часть большой задачи. Главное – технологический суверенитет, способность самим разрабатывать, производить и обеспечивать армию тем, что ей необходимо. И эту базу Беларусь продолжает расширять.
2: Молодцы, сделали здорово. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать.
3: Это очень...
2: Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя нам в армию силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ильичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главная следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
1: Своя технологическая база – это возможность смотреть на несколько шагов вперед. Прицел на дальнейшую работу уже есть. Деталями с журналистами поделился председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.
5: На данном производстве будут производиться не только автомат ВСК-100Б, а будет производиться та линейка стрелкового оружия, которая уже принята на вооружение. Это пистолеты-пулеметы. Калибром 9x19 и два типа снайперских винтовок, которые также сегодня уже приняты на вооружение наших вооруженных сил. На сегодняшний момент одной из ключевых задач, которую мы себе ставим, это разработка пулемета. И я думаю, в ближайшие два года мы потратим именно все свои силы и опыт на создание этого продукта.
1: На предприятии часть процессов автоматизирована, но во многих операциях по-прежнему ключевую роль играют точность и мастерство специалистов. И результат этой работы – полностью отечественный автомат. Один из них, ВСК-100Б, подарили президенту. Еще один автомат Александр Лукашенко поручил изготовить для музея Дворца Независимости. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Беларусь на финишной прямой уборочной кампании. Брестская область первой в стране завершила жатву. В регионе с учетом озимого рапса намолочено 1 636 000 тонн при урожайности свыше 40,5 центнеров с гектара. В целом по республике собрано более 8 215 000 тонн зерна. Пройдено свыше 91% площадей. Главная задача, поставленная главой государства, убрать все до последнего зернышка без потерь и в срок. Выполнение жесткого поручения президента по мобилизации сил, контролю за дисциплиной и 100% готовности техники дала свой результат. Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. Лидеры жатвы принимают заслуженные награды прямо в поле. Одновременно аграрии обрабатывают поля под новый урожай и уже начали сеять озимый рапс. Сев нужно закончить оперативно, до возможных заморозков, чтобы не нарушить технологию и сделать уверенный задел на будущий год. Все хозяйства обеспечены топливом, удобрениями и качественным семенным материалом белорусской селекции. Расширение сырьевой базы и наращивание производственного потенциала. Эти вопросы во вторник были в центре внимания премьер-министра Беларуси. Александр Турчин посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. Предприятие перешло в доверительное управление агрокомбината «Дзержинский». Реорганизация выгодна обеим сторонам. Для Дзержинского это расширение возможностей, а для мясоконсервного – стабильный доступ к сырью. Оршанское предприятие входит в число лидеров по выпуску мясных и мясорастительных консервов для детского питания. Действует автоматизированная линия, а для производства используется мясо молодых животных без стимуляторов роста и антибиотиков. Комбинат выпускает 12 наименований мясного детского пюре, рассказал управляющий Оршанского мясоконсервного комбината Павел Рынзак.
8: Наше предприятие является крупнейшим производителем мясных консерв в Республике Беларусь, а также консерв для детского питания. Предприятие производит 12 видов детского питания. На данный момент запускаем новое консервное производство, новый цех, который позволит нам еще увеличить объемы и удовлетворить всех потребителей.
1: Как отметил начальник отдела продаж Оршанского мясоконсервного комбината Константин Чеховский, экспортный потенциал предприятия стал намного выше.
9: Сегодня соотношение объема продаж на внутренний рынок и на экспорт составляет 50 на 50. Поэтому благодаря тому, что нам стал поступать дополнительный объем сырья, мы существенно нарастили свой потенциал на внешних рынках. Так, например, за текущие 7 месяцев на внешний рынок поставлено на 500 000 банок мясных консервов больше по сравнению к уровню прошлого года, при том, что в все предыдущие года мы также уверенно добавляли в среднем в год порядка 800-миллиона банок.
1: Речь шла в целом о развитии АПК Витебской области. В перспективе строительство 6 комплексов для откорма крупного рогатого скота в Витебском, Оршанском и Толочинском районах. Их ввод обеспечит дополнительно 12 тысяч тонн мяса ежегодно. В свиноводстве область показывает положительную динамику. В 2025-м произведено около 60 тысяч тонн свинины, а к 2028 году намерены преодолеть планку в 70 тысяч тонн. Реализация намеченных проектов позволит нарастить экспортный потенциал региона. Узбекские инвесторы запустят в Славгородском районе масштабный агропроект по откорму крупного рогатого скота на 10 тысяч голов. Он заключается в долгосрочной аренде земли для выращивания скота и последующего экспорта качественной мясной продукции. Белорусско-узбекское сотрудничество набирает обороты, в том числе в результате договоренности по итогам недавнего третьего форума регионов. Совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности и машиностроении будут реализованы в разных регионах Беларуси.
0: Картина дня.
1: Саммит евразийских лидеров планируется провести в Минске в конце 2027 года. На него будет вынесен согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом заявил посол в Беларуси Юрий Сильверстов на круглом столе в посольстве, посвященном будущей хартии. Юрий Сильверстов сообщил, что стороны намерены завершить согласование текста хартии к октябрю 2027 года. Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала Майдана вырос более чем в 16 раз. Так, по состоянию на конец декабря 2013 года, долг по нынешнему курсу Нацбанка Украины составлял 13 миллиардов долларов. По состоянию на 30 июня 2026 он составил почти 212 миллиардов. Ранее в Верховной Раде подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет. Во вторник украинский парламент возобновил работу после каникул. Однако депутатов встретили криками «позор». В Киеве вспыхнула новая акция протеста. Возмущенные граждане с июля блокируют улицы, выступая против отставки министра обороны Федорова. Политика затягивания поясов ради милитаризации ставит на грань финансового краха Прибалтику. Странам Балтии может не хватить более 35 миллиардов евро на военные расходы. Эта астрономическая сумма превышает годовой бюджет любого из этих государств на 26 год. Однако власти продолжают игнорировать реальность. Литва абсурдно заявляет о планах удвоить оборонный сектор до 10% ВВП. А Латвия, доведя дефицит бюджета до предела из-за разрыва связи с Россией, теперь выпрашивает у Брюсселя еще 7 миллиардов евро. По данным издания «Политику», латвийский премьер заявил о намерении получить средства от Евросоюза для покрытия растущих расходов на оборону и экономических последствий разрыва связи с Москвой. Антироссийские санкции и слепое следование курсу НАТО окончательно опустошили карманы собственных граждан. На фоне грядущих выборов в Сейм стремительно растут протестные настроения. Местные жители устали оплачивать санкции, которые отправили латвийских пенсионеров за черту бедности, а экономику лишили транзита и инвестиций. В Польше разгорается большой скандал. В 4 населенных пунктах Люблинского воеводства водопроводная вода представляет серьезную угрозу для здоровья жителей. Она непригодна не только для питья, но и даже для мытья посуды и полов. Санитарно-эпидемиологические службы обнаружили опасные бактерии и кишечную палочку. Выпущено срочное сообщение о полном запрете потребления воды из-под крана. В самом опасном положении оказались младенцы, беременные женщины и пожилые. Местные власти вынуждены организовать снабжение людей чистой водой. Сейчас проводится дезинфекция загрязненного бактериями водозабора. Впрочем, это далеко не единственная коммунально-бытовая проблема, с которой этим летом столкнулись жители страны. Помимо кризиса с водоснабжением, в Польше резко выросли цены на топливные пеллеты. Традиционного летнего удешевления не произошло. Вместо этого поляки столкнулись с дефицитом сырья. По данным профильных порталов, в июле тонна древесных гранул класса А1 превысила 2000 злотых. Это около 540 долларов. Рост по сравнению с прошлым годом 30%. Производители объясняют кризис нехваткой сырья из-за снижения объемов производства на лесопилках. Ситуацию усугубляет ажиотажный спрос. Владельцы частных домов в прошлом году столкнулись с суровой зимой и начали формировать запасы заранее. Министерство климата Польши уже прорабатывает варианты увеличения импорта опилок. Американцы, ранее лишенные права на ношение оружия, смогут вновь получить лицензию на его владение. Соответствующую процедуру утвердило Министерство юстиции США. Под эту категорию подпадает около 30 миллионов человек, многие из которых совершили правонарушение или преступление. В ведомстве заверили, что для получения права на приобретение и хранение оружия необходимо будет пройти серьезную проверку. Желающим восстановить лицензию нужно доказать, что они не угрожают общественной безопасности. При этом сам механизм действий в Минюсте не пояснили.
0: Картина дня.
1: Сферу агроэкотуризма в Беларуси ждут изменения. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Господдержка данного направления в стране продолжится. Предусмотрено продление льготного кредитования таких субъектов на неограниченный период действия. При этом увеличивается срок заключения кредитных договоров с 5 до 7 лет для сельскохозяйственных организаций и с 7 до 10 лет для физических лиц. Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах. Субъекты, которые размещаются вдали от крупных населенных пунктов, смогут уплачивать специальный сбор в размере 45 рублей взамен налога. Кроме того, в агроэкоусадьбах теперь увеличивается количество жилых комнат до 15 и расширяется перечень оказываемых услуг. За 7 месяцев текущего года предприятиями ЖКХ Минской области установлено более 90 новых игровых и спортивных площадок. Современные комплексы разместились в различных населенных пунктах Минщины, обеспечив детям и взрослым возможность для активного досуга. Параллельно велась плановая работа по поддержанию существующей инфраструктуры. Коммунальные службы отремонтировали 489 единиц детского игрового оборудования. Специалисты привели в порядок качели, карусели и песочницы, заменили изношенные детали, обновили лакокрасочное покрытие и проверили крепление. Это позволило продлить срок службы оборудования и повысить его безопасность. Моделирование будущего в эпоху искусственного интеллекта. В Минске в Национальном детском технопарке открылась международная летняя школа молодого аналитика. Ее участниками стали около 100 студентов, магистрантов, молодых ученых, а также специалисты из различных сфер, от медицины до инженерии. Главная цель мероприятия – выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие у нее навыков системного анализа и стратегического прогнозирования для решения актуальных задач социально-экономического развития страны. В торжественном открытии третьей летней школы принял участие директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров. Он отметил, что летняя школа в этом году приобрела статус международной, и в дальнейшем работа в этом направлении будет продолжаться.
10: Пытаемся новые вершины штурмовать. В этом году международный формат. И на этом не остановимся. Даст Бог, дальше будем развивать еще и дальше. Мы в этот раз поставили задачу ребятам подумать о будущем, как обычно, о будущем, но будущем в условиях развития искусственного интеллекта. И мы очень включили сильную составляющую IT в этом году. Если прошлый год у нас был посвящен промышленности, бизнесу, производству и так далее, то в этом году это инновации, IT, ну и в первую очередь искусственный интеллект. Ребята будут разбиты на 4 команды и будут играть такие социальные роли гражданина, государства, бизнеса, производства. И думать над тем, как будут развиваться эти сферы в условиях развития искусственного интеллекта.
1: Своим мнением о летней школе молодого аналитика поделились сами участники. Михаил Черниговский, заместитель руководителя историко-дипломатического центра Санкт-Петербургского госуниверситета, рассказал, что для него мероприятие интересно, потому что в рамках проекта молодые аналитики могут пообщаться с действующими государственными служащими.
11: Прежде всего, мне хотелось познакомиться с замечательным белорусским народом, который встретил нас невероятно по-доброму, светом, добром. И учитывая все те исторические связи, которые связывают Российскую Федерацию и Республику Беларусь, нам очень хотелось познакомиться с культурой, наукой Республики Беларусь и попробовать внести скромный, но вклад в развитие дальнейшего сотрудничества международных наших гуманитарных связей, братских групп. Больше всего заинтересовало то, что школа позволяет общаться напрямую молодым аналитикам с действующими государственными служащими. Не так много площадок в мире, которые позволяют молодым аналитикам напрямую предложить какие-то свои идеи, предложения действующим государственным служащим, обсудить с ними это и реализовать эти предложения в реальную жизнь. Это, наверное, то уникальное преимущество, которое летняя школа молодого аналитика Республики Беларусь позволяет сделать, что очень привлекло.
1: Студентка БГУ Анна Еремич в составе медиагруппы старается запечатлеть все события, которые проходят в рамках летней школы.
12: Ну, конечно, впечатляет масштаб. То есть это разные государства, разные люди, разная сфера, в принципе, научных интересов у ребят. Это все безумно интересно, все хочется осветить, говорю как член медиагруппы. Вот, потому что есть мелочи, которые мы не замечаем, но тут собраны люди, которые на эти мелочи нацелены, они открыто о них говорят с интересом, с горящими глазами, и за этим безумно приятно наблюдать, и поэтому задача раскрыть все больше и больше таких подробностей о нашем мире, если так можно сказать, потому что тем для исследований очень много.
1: Представитель Китайской Народной Республики Хуанг Кай рассказал, что впервые участвует в подобном проекте.
13: Беларусь очень интересна Китаю, и вчера, когда он только посетил Беларусь, он был впечатлен и рад исследовать для себя новый мир.
1: На протяжении недели для участников будут организованы семинары, лекции, мастер-классы по ключевым этапам аналитической работы. Предусмотрены встречи с экспертами BC, представителями профильных министерств и организаций. Основная тема этого года – моделирование будущего в эпоху искусственного интеллекта. Молодые люди предложат свое видение того, как искусственный интеллект будет влиять на бизнес, промышленность, государство и человека. Гродненский облисполком запустил в Telegram чат-бот для действующих и будущих бизнесменов. Он создан для справочного сопровождения по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Новый инструмент позволит пользователям получать онлайн-поддержку круглосуточно. Инновационный чат-бот «Бизнес 4 регион» будет полезен как для юридических, так и для физических лиц, для действующих субъектов хозяйствования и потенциальных предпринимателей. В Минобразовании подвели итоги основного этапа приемной кампании в учреждениях высшего образования. План приема выполнен на 100%. В вузы зачислены 46 700 студентов, из них за счет средств бюджета 32 000 человек, на платной основе 14 700. Структура приема полностью отражает реальные потребности белорусской экономики. Каждый четвертый поступивший – будущий инженер, каждый десятый – педагог, медик или работник АПК. Абитуриенты все чаще выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом и архитектурой нейросетей. Значительно вырос интерес к аграрным профессиям, прием в сельхозвузы увеличен на 350 человек. Более миллиона белорусских школьников сядут за парты 1 сентября. 87 тысяч из них – первоклассники. Во всех регионах страны идет подготовка учреждений образования к новому учебному году. Проводится масштабная работа. От капитального ремонта и сертификации зданий до внедрения скорректированных учебных программ, расширения профильного обучения и укрепления безопасности учащихся. В образовательном процессе нет кардинальных изменений. Продолжится развитие специализированных классов – инженерных, педагогических, аграрных, военно-патриотических. В школы поступят доработанные учебники, в которых информация изложена проще, нагляднее и ориентирована на практическое применение. Окончательно закрепились стандарты школьной формы с обязательным использованием эмблем и элементов одежды конкретного учреждения образования. Во всех регионах завершается выдача паспортов готовности. Особый акцент сделан на ремонте пищеблоков, замене технологического оборудования и обновлении спортивных площадок, рассказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Коржова.
14: Приемка в учреждение образования – это комплексное мероприятие. Оценивается как состояние здания, состояние коммуникации, а также и внутреннее состояние учреждения образования, наличие мебели, обеспеченность педагогическими кадрами, обеспеченность учебными изданиями.
1: В новом учебном году более 300 учреждений образования планируют запустить автоматизированную систему «Электронная школа». Это станет очередным шагом по цифровизации отечественного образования, отметила директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Оксана Давыдовская.
15: Мы постарались автоматизировать основные процессы, которые есть в учреждениях образования. То есть это и ведение документации, это и работа социального педагога, педагога-психолога. Большой комплекс мероприятий, которые ныне ведутся в бумажном варианте, мы перевели в электронный вид.
1: 1 сентября в школах Беларуси пройдет единый урок «Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. Более 85% многодетных семей Беларуси уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь идет о единовременной мат-помощи, размер ее около 160 рублей на каждого школьника в семье. Во всех регионах страны единовременную материальную помощь получили более 97 тысяч многодетных семей. Общая сумма выплат составила 31 миллион рублей. В Минтруда и соцзащиты напомнили, что семьям с детьми-школьниками также предоставляется государственная адресная социальная помощь. Ее уже получили более 930 семей. Кроме того, поддержку оказывают по месту работы родителей, а также благотворительные организации. Пятый всебелорусский крестный ход стартовал во вторник из Жировичей. Паломникам предстоит преодолеть 250 километров за 9 дней. Маршрут проходит через 4 епархии и 21 храм, а завершится шествие в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе в день Минской иконы Божией Матери.
16: Господь дает особую благодать в крестном ходу. Ну, если ты первый раз как бы этого коснешься, ты уже понимаешь, что тебе еще хочется этого коснуться. Вот. И мы поэтому приступаем к крестным ходам уже не первый год.
17: Тяжело, но с Божьей помощью идем и просим за своих родных, за всех. Молимся. Благодать идет Божья.
1: Всебелорусский крестный ход проходит по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси. Присоединиться к молитвенному шествию могут все желающие на любом отрезке пути. В Брестской области реставраторы в этом году трудятся на исторических объектах в Бресте, Березе, Ружанах и Косово. В Березе занимаются ремонтом исторического ограждения остатков бывшего монастыря картезианцев. Идут работы также на территории Ружанского дворцового комплекса. Сейчас в центре внимания консервация руин главного корпуса. Помощь реставраторов потребовалась мемориальному музею усадьбе Тадеуша Костюшка в Косово. Специалисты обновляют камышовую кровлю. В Бресте с весны проводится консервация руин монастыря Бернардинок. МВД предупреждает об опасностях на дорогах из-за сильных дождей и гроз. Основная из них – потеря управления на мокрой дороге. Необходимо заранее снижать скорость, избегать резких маневров и при ухудшении видимости включать ближний свет фар. Если из-за дождя невозможно продолжить движение, необходимо остановиться за пределами проезжей части и включить аварийную сигнализацию. В ветреную погоду и грозу не следует парковаться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями. На открытых участках дороги, особенно при обгоне крупногабаритного транспорта, нужно крепко держать руль двумя руками. Боковые порывы ветра могут быть неожиданными и сильными. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
18: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
19: Ты слушаешь? Слушаешь. Альфа-радио.

Это Альфа Радио. Хиты на каждый день. В ритме твоего

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: 17 сентября 1939 года. Дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Радио твоего дня.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза. В Минске и Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко ознакомился с производством боевого стрелкового оружия. Развитие сырьевой базы и увеличение выпуска продукции. Глава правительства посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. В ближайшее время начнется работа над предметными формулировками Евразийской хартии многополярности. Брестская область первой в Беларуси завершила уборку зерновых.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия. Глава государства посетил производственное подразделение предприятия «Кидматек», где ему представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец автомат ВСК-100Б. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус доложил, что производством стрелкового оружия в Беларуси начали заниматься с 2019 года фактически с нуля. При посещении предприятия президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого вооружения.
2: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
3: И внутренние войска, и спецслужбы.
2: Служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министр всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу. Как военные говорят.
4: Именно так. Товарищ президент, с 19 года мы начали заниматься с нуля. Ни школы, ни специалистов не было. Вели разработки. На сегодняшний момент было разработано 5 моделей, 6 модификаций различного стрелкового оружия. И снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. За основу мы взяли ВСК-100, скажем так, который мы дорабатывали и переводили в режим автоматической стрельбы. Но на сегодняшний момент, как правильно отметили, 4 изделия официально приняты на вооружение вооруженных сил. И с нашими вооруженными силами...
2: Автоматы, да. Пистолеты, пулеметы, так?
4: Так. С вооруженными силами у нас хорошее плотное взаимодействие. Вы правильно отметили, они нам указывают на все мелочи, на все те доработки, которые следует устранить. Нам это очень важно, как производителям.
1: Глава государства обратила внимание, что стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю... Я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому у нас было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно, вот пока и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Александр Лукашенко ознакомился с образцами отечественных автоматов, снайперских винтовок, пистолетов, пулеметов и технологическими процессами производства. Президент дал высокую оценку увиденному. Но глава государства настраивает оружейников не останавливаться на достигнутом и не откладывать на перспективу производства новой продукции.
2: Молодцы, сделали здорово. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя нам в армию силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ильичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главная следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
0: Факты на стол.
1: Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал журналистам подробности создания отечественного автомата ВСК-100Б. Он отметил, что организация производства была далеко не легким процессом, но сделать это удалось за 2,5 года. Дмитрий Пантус констатировал, что на начальном этапе школа по производству подобных видов оружия в Беларуси, по сути, отсутствовала. Специалисты Госкомвоенпрома посещали определенные предприятия, изучали технологии и в результате смогли создать творческий коллектив для выполнения поставленной главой государства задачи. Объясняя мотивацию создания отечественного стрелкового оружия, Дмитрий Пантус назвал две важные составляющие. Первая заключается в необходимости укрепить технологический суверенитет. Вторая – развитие потенциала отечественных специалистов и новых технологий. По словам главы Госкомвоенпрома, на этом производстве будет выпускаться не только автомат ВСК-100Б, но и другие виды продукции. Говоря о роли военной приемки вооруженных сил, Дмитрий Пантус отметил, что это позволяет выявить пусть и небольшие, но огрехи в любом виде вооружений, будь то стрелковое оружие или другие виды изделий. Сейчас ВСК-100Б проходит предварительное испытание. Также Дмитрий Пантус рассказал, что одной из ключевых задач для отечественных специалистов на ближайшее время является разработка пулемета. У Дмитрия Пантуса также поинтересовались экспортным потенциалом стрелкового вооружения белорусского производства. На сегодняшний день уже есть экспортные контракты, ответил глава Госкомвоенпрома.
0: Точка отсчета.
1: ОАО «Кидматек» – научно-производственная организация, входящая в систему Государственного военно-промышленного комитета. Предприятие специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, средства оптического наблюдения, бронежилеты, робототехнику. Одним из результатов работы стал первый образец стрелкового оружия белорусского производства, принятый на вооружение в начале 2021 года. Его производство началось в январе 2020-го с крупноузловой сборки. В настоящее время «Кидматек» разработала 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия, из которых 4 модели приняты на вооружение. В конце 2023 года в соответствии с распоряжением президента был дан старт проекту по созданию в Беларуси собственного полностью локализованного серийного производства стрелкового оружия. Проведена масштабная работа по проектированию и реконструкции имеющихся зданий и сооружений с заменой и прокладкой новых инженерных коммуникаций для размещения необходимого технологического оборудования. Приобретены технологии и проведено обучение специалистов. Работа по созданию полностью локализованной версии первого белорусского образца боевого стрелкового оружия автомата ВСК-100Б находится на финальной стадии. Он представляет собой перспективный образец стрелкового оружия с возможностью установки оптических прицельных и электронно-оптических приборов и дополнительного оборудования – сошки, глушители, подствольный гранатомет, штык, ноши и другие – со складывающимся телескопическим прикладом, рукояткой со встроенным местом хранения и состоит из 141 сборочной детали. За счет применения в конструкции автомата ВСК-100Б усиленного ствола и ствольной коробки увеличена живучесть ствола, повышена точность и кучность стрельбы в сравнении с аналогичными образцами стрелкового оружия. Кроме того, наличие дополнительного обвеса позволяет применять автомат в том числе как легкий пулемет и снайперскую винтовку. На данном производстве, кроме автомата ВСК-100Б, также планируется производство следующей номенклатуры стрелкового оружия. Высокоточной винтовки с продольно-скользящим затвором типа «Стилет», пистолета-пулемета ПП-919, пулемета типа ПКМ. В результате в Беларуси практически с нуля создано направление производства стрелкового оружия. Реализация обозначенных проектов позволит в среднесрочной перспективе достичь полной технологической независимости страны в сегменте производства стрелкового оружия. Ранее в Беларуси такого производства не существовало. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Радио твоего дня.
1: Say low, y'all decide.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Бресте и Гомеле ожидается +21-23, в Гродно и Могилеве +20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза. В Минске и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Гомеле ожидается +21-23, в Гродно и Могилеве +20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Гомеле ожидается +21-23, в Гродно и Могилеве +20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Гомеле ожидается +21-23, в Гродно и Могилеве +20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Гомеле ожидается +21-23, в Гродно и Могилеве +20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, в Витебске и Могилеве возможна гроза, в Минске и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Минске и Витебске 19-21 градус тепла.